0: Одно из главных направлений программы – создание авиадвигателей. Ребята посещают лаборатории и высокотехнологичные предприятия, знакомятся с работой конструкторов и других инженерных специалистов. Также для них проводят экскурсии, командные испытания, творческие занятия и встречи с преподавателями и студентами. Как отметил начальник окружного управления молодежной политики Хасан Маликов, такие проекты расширяют профессиональные возможности подростков и помогают им выбрать будущее дело. Университетские смены рассчитаны на ребят от 14 до 17 лет. Парк техники для традиционных отраслей Чукотки пополнят вездеходы. Как сообщил Владислав Кузнецов, 4 снегоболотохода передадут оленеводам округа до конца этого года. Машины «Сокол» получат предприятие «Пионер» и «МГУЭМа», а также фермерское хозяйство «Дичково». Вездеход «Трикол Вега» направят в Кончеланский. Кроме того, для хозяйств имени первого ревкома Чукотки и Хатырское закупили необходимые запчасти. Обновление ждет и морских охотников. Общины Лорина, Дауркин и Янрыкын Нот получит 3 двигателя «Меркурий» для маломерных судов. Оборудование закупил Фонд развития национальной культуры и традиционных отраслей. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку для определения порядка размещений партий в сентябрьских бюллетенях. Это коснется выборов в Государственную Думу. Первыми в списке оказались «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР, которые будут размещены в верхней части бюллетеня. Процедура жеребьевки проходила стандартно. Представители партий по очереди доставали шары из лототрона. Напомню, что голосование продлится 3 дня – с 18 по 20 сентября. На Чукотке мы будем выбирать депутатов федерального, регионального и муниципального уровней. Международный рейс впервые за 15 лет приземлился на востоке Сирии. Его принял аэропорт Дейр-эз-Зора. Рейс национального перевозчика из Кувейта стал первым после того, как в 2011 году из-за вспыхнувшего в стране вооруженного конфликта все гражданские перелеты в этот аэропорт были прекращены. В правительстве Сирии подчеркнули, что одновременное выполнение внутреннего и зарубежного рейсов символизирует возвращение аэропорта к своей ключевой функции. В ведомстве назвали это возобновление новым этапом в процессе восстановления сирийской авиационной сети. И в завершении выпуска «Анадырь» присоединился к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Вчера на стадионе школы на Отке собрались воспитанники детского лагеря «Розовая чайка», жители и гости города, активисты, сотрудники управления МВД, городского отдела полиции. В ведомстве рассказали, что акция позволила в неформальной обстановке укрепить связь между правоохранителями и обществом. Дети с интересом наблюдали за старшими, повторяли движения, задавали вопросы стражам порядка, а взрослые показали пример активного и здорового начала дня. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 24700 и номер МАКС и Телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире!
1: Радио «Пурга».

0: нетная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Лондон, 1889 год. Центральная гостиница, номер люкс, поздняя ночь.
5: Спят усталые.
6: Эй, товарищ, открывай! Хочу ванну принять!
3: Прошло 2 часа.
6: Эй, слушай, ну ты чё так долго? Я купаться хочу, а?
3: Прошло еще 2 часа.
7: Ну почему все идут ко мне?
6: Потому что у тебя суперлюкс, вот почему! Ванн больше нигде нету! Ты мне спинку не потрешь?
4: Лишь 6 августа 1889 года обладатели номеров люкс вздохнули с облегчением.
8: В этот день в Лондоне открыли первую в истории гостиницу с ванной в каждом номере.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня готовим ежевичный мохито. Что нам понадобится? 300 граммов ежевики, спрайт или газированная вода 1 литр, 2 лайма, несколько веточек мяты, 7-8 кубиков льда. Как готовим? Ежевику измельчаем блендером до состояния пюре. Лайм тонко нарезаем дольками и немного выжимаем сок в пюре для яркости вкуса. Мяту слегка разомнем в руках, чтобы раскрыть аромат. Смешиваем ежевичное пюре с охлажденной газировкой, добавляем мяту и дольки лайма. Если используете минеральную воду, добавьте пару ложек сиропа или сахара. Даем настояться 8-10 минут, разливаем в стаканы со льдом, украшаем веточкой мяты и долькой лайма. Вот и все, вкусный освежающий напиток готов. Пробуйте с удовольствием и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палим тель хит котор пунгл, тегамен анмгсау лэмни на пинилкут. Хоран рет лет чукот, как ин рет уртлен энген негатэм. Минкрен анмгсау ркна Владислав Кузнецов. Нарака снега балата ходат нерейсгнет, таль пунгутау нет им. Гивинит, хоран рет хозяйства, ты пионерен, ама он ван вет им. Коль фермерские хозяйства, ты дьячкова. Коль кувшорвор кончала нет им. Энкюрена, хоран он ред хозяйство первый ревком эннг ама ватер как инет нерер курген это тайкисхиана гатем эннг ама нерер курген туртлез от вкин анкаунинг это община тим шуурекин дауркин эннг ам янракинот кинем тлезен эт ненеймов кинет фонда тавин ретл от коран ретл эннг ам анкаунинг это тим ротом гауя 2023 гивик мрон гивик фонда кин манит рель хырген ngрок хек кин мнгит кин амгрот кин миллион тем анкана манит гер курлинет мэлхэн хек кин ngрак хек кин амал вангвал тленэн этэн ама тайкес кьянангат Мангиткин нанмлин руир тараясин театр наматвара это кончила на кэм. Нине нанмлсауркен Владислав Кузнецов. Юра тарангл анамгоркен тейка крын матэм. Амль это ед аваль от ратвангат раскэун веты. Ельсёшкальте ян веты яврена тальпунгук ивинитэм. Тальпунгутауне тэнготкан ивинитэм.

Keski ya nanga tem ankana tangin ata te rol angre centre tem matwan wa kamas e okruga kam ktur na matwa dat kit puvinre te kantin mausena torka set ko giving et ye ter tin mas awa masang sek kin nene net katwa orgit atem akse nantin maurkana evir atin kam certificate te perin ve te kates ya nanga te vir at manitres kringem kesin gnune te milion. Ав энэ каунравы чирэк нэн туритвэурк нрангарган он касэнэ манитрэл хэрген регион кина фондай по капитального ремонта кликин нэр амэлсэнэн миллион тэм янур манитрэл хэрен мэк гатвалэ нам гроткина миллиона кэн генсиутэ усэнрла маторги нэнэ нанам гэсаур кэта пэнсэнэл эт информагентство Чукотка намэтварак Ленина 40 тэмингэл уитэркэн компания авангард Kuyos kasa yaraus akam ankaman kanan matwara kin naranar meng na tesera kin titel tin kaman awan tesera kin kairgis atam tin kit ungar kana tar yivit yase utete mingis agenturat wusena sam kakam arangar gnong kasan ankana namatwara kin ankana ipit plit kurkan ataw nan musings atanyatim.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, как называется самая первая в мире книга? История книг, конечно же, настолько древняя, что дать однозначный ответ на этот вопрос, какая книга была первой, очень-очень непросто. Все зависит от того, что считать книгой. Если говорить о первых литературных памятниках, то одним из древнейших известных является «Поучение Шурупака», датируемый 2600 годом до нашей эры. Это клинописный текст, записанный на глиняных табличках в Шумере, содержащий советы царя Шурупака своему сыну. Однако такие таблички еще не нельзя назвать книгами, но в современном смысле, так как это всего лишь разрозненные записи, а не связанные воедино текст. В древности книги представляли собой глиняные таблички, папирусные свитки или пергаментные кодексы. Одним из древнейших произведений также является эпос о Гильгамеше, записанный на глиняных табличках около 2100 года до нашей эры в Месопотамии.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Лучшие школьные советы Чукотки представят округ в Москве. В нашем регионе впервые выбирают самый эффективный управляющий совет образовательной организации. В очный тур вышли 11 из 17 команд школы детских садов Анадыря, Анадырского муниципального округа и Чукотского района. Родители рассказали жюри, как помогают учреждениям решать проблемы, обновлять оборудование и планировать развитие. По словам главы окружного департамента образования Арюны Байковой, эксперты оценивали активность учреждений, участников, понимание задач и готовность работать вместе с руководством. Итоги подведут 18 августа. Первые места определят в двух категориях – среди детских садов и общеобразовательных школ. Каждый победитель получит 1 000 000 рублей на нужды своего учреждения. Денежные награды предусмотрены и для призеров. Отдельно отметят лучший презентационный ролик и применение цифровых технологий. Лидеры представят регион на федеральном финале в Москве в ноябре этого года. На горе Михаила завершается создание площадки межрегионального форума. Как сообщили в правительстве региона, в палаточном лагере смогут разместиться более 200 участников от 14 до 35 лет. 80 из них представят населенные пункты Чукотки, остальные приедут из других дальневосточных регионов. Школьники из Билибинского района уже находятся в Анадыре, а основную группу ожидают 7 августа. На площадке завершают установку палаточного городка, заканчивают монтаж сцен, фотозоны и пространство для лекций. Форум «Точка сборки Чукотка» пройдет с 10 по 14 августа. Молодые люди обсудят возможности для работы, добровольчества, культуру и развития туризма. Росатом подготовил проект создания собственного дноуглубительного флота для Северного морского пути. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда в ДФО Юрия Труднева. Проект предполагает поэтапную реализацию. Сначала планируется закупить специализированные суда. Уже определен и объем капитальных вложений, необходимых для этого флота. Отмечу, что последние 6 лет госкорпорация проводила масштабные

И в завершении выпуска назван самый кинематографичный регион России – это Карелия. Однако звание она получила лишь по данным исследования книжного сервиса, поэтому и у других регионов есть шансы. Ключевую роль сыграла экранизация повести «А зори здесь тихие». В числе знаковых для отечественной литературы и кино также оказались Ростовская область и Алтай, благодаря роману «Тихий Дон» и фильму «Калина Красная». И на этом пока все. О новостях второй половины дня вам расскажет моя коллега Елена Тамбова. До встречи в эфире!

0: Мари Краймбрери, и все прошло. Надеемся, что только плохое, и с ним так и должно быть. Прошло, забыто, уроки вынесены, а теперь летим навстречу тому, что действительно важно. И важно все то, что лежит дальше. Так что, друзья, сосредоточимся на том, что делаем, и будем делать. Ну а мы тем временем запустим что-нибудь музыкальное. Ведь с вами Радио Пурга, мы тут вам привет-привет высылаем, да, в большом количестве. Ну а вместе с тем пожелания всего самого наилучшего, крутого, чего только можно придумать. Пускай оно сбудется. Хоть и не пятница, не выходные, но четверг уже что-то, да. Довольно близкий друг той же пятницы. Но о ней говорить будет чуточку попозже. Ведь прямо сейчас Егор Крид, и он расскажет о самой-самой.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, небо хмурится, начинается дождь. И вместо того, чтобы спрятаться, художник выбегает на улицу с кистью. Для него дождь – это не помеха, это соавтор. Капли смешивают краски, размывают контуры и превращают холст в живой организм. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто рисует только под дождем, потому что без него картина не дышит. Речь о реальных художниках. От Сеула до Сиэтла, от Буэнос-Айреса до Санкт-Петербурга, которые ждут дождя как вдохновение. Некоторые работают только в мокрую погоду. Их мастерская – это тротуар, парк или крыша. Их палитра – это акварель, чернила и сама вода с неба. В Южной Корее один иллюстратор создает серию «Дождевые портреты». Он рисует лицо мелом на асфальте и ждет, пока дождь начнет его стирать. Фотографирует каждый этап. Когда лицо исчезает, оно становится чем-то другим. Это метафора памяти, говорит он. А в Сиэтле, где дождь идет 150 дней в году, художница рисует акварелью на улице без зонта. Капли создают уникальные разводы, которые невозможно повторить в студии. «Моя кисть – это небо, я просто направляю его», – объясняет она. И да, такие работы требуют мужества. Холст может промокнуть насквозь, краски смыться за минуту, а если грянет гроза, то приходится убегать с мольбертом под мышкой. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что забыл про время, и картина превратилась в абстракцию. Один ребенок спросил, а если не будет дождя? И получил ответ, тогда мир не хочет, чтобы я рисовал сегодня. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы рискнули рисовать под дождем? Или боитесь, что картина растворится?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Ну а к жукам, друзья, стоит прислушаться. Довольно дельные советы в песне. Не спи за рулем, смотри по сторонам и будь максимально внимательным и чутким, дабы ничего не пропустить, даже викторины на волнах радио Пурга. Именно сегодня, напоминаю, будет что-то особенное, во что можно сыграть, и это будет в следующем часе. Вот такое вот заранее. По теме дороги напоминание. Ну а прямо сейчас, пока ждем, есть чем заняться. Чем угодно под песни на радио Пурга.
1: Радио Пурга.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Для того, чтобы сделать маникюр, сейчас даже не обязательно отправляться в салон красоты. Привести руки в порядок можно практически в каждом торговом центре и за очень скромную сумму. Но не каждый из нас доверится специалисту, который после окончания экспресс-курсов и сам работает без году неделю. Ногти испортить очень легко, а вот восстанавливать потом придется довольно долго. Начнем с того, что обрезной маникюр в наши дни считается архаизмом. Это прямой путь к искривлению ногтевой пластины и заусеницам. Так что если вы делаете маникюр дома и у вас нет специального аппарата, просто отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой, а сверху нанесите масло. Еще один момент. Не стоит торопиться, подпиливая ногти. Движения должны быть только в одну сторону, а иначе кончик ногтя начнет расслаиваться. Ну и, наконец, не нужно трясти пузырек с лаком, прежде чем приступать к покрытию ногтя. Многие уверены, что так он будет лучше ложиться. На деле же все наоборот. Внутри флакона появляются пузырьки воздуха, которые при нанесении проявятся бугорками. Так что просто покатайте пузырек с лаком между ладонями, и этого достаточно. Специалисты Евростата выявили главного убийцу времени. Это шопинг. Само собой, эта статистика касается в первую очередь нас, женщин. Ведь почти 70% представительниц прекрасной половины в Европе признались в страсти к покупкам. Ну а 7% женщин и вовсе испытывают прям-таки нездоровые пристрастия к шопингу. Эксперты, кстати, делят всех зависимых от покупок на две группы. Первые товарищи испытывают на шопинге удовольствие, сравнимое с сексом или поеданием шоколада. А вторые мучаются нервозностью до тех пор, пока не опустят что-то в свою корзинку в супермаркете. Вот такие новости. Но иногда побаловать себя какой-то не слишком важной покупкой точно не возбраняется, особенно в череде непростых будней. Так что не корите себя за приобретение 16-й помады персикового оттенка, если вас это по-настоящему радует и даже успокаивает. Территория женщин.

Вирволф и самый настоящий Феникс. Тот, что возрождается, то, что присутствует в литературе, в сказках, в книжках, может быть, в фильмах и сериалах, но вот в реальном мире только напоминание. Ну а мы, почему бы и не послушать песню о Фениксе, представить, как это все работает на самом деле, ну а дальше пофантазировать уже на другую тему. Допустим, на празднике 6 августа, и тут есть о чем поговорить. Грибной дождь, друзья. Международный день врачей мира за мир, ну и даже день горчицы, причем всемирный. Потому подумаем, где мы можем применить более реальное, чем Феникс, действо, а именно применение горчицы в еде. И где конкретно? Вот лично я за бутерброды голосую. А вы что выбрали? У вас есть время подумать под еще один трек. И в этот раз группа мультфильмы «Чужие звезды», которые мы все равно посетим.

0: Не учи ученого.
1: Новый материал выдержал жесткое излучение и может пригодиться для реакторов и космоса. Графеновые наноленты могут стать ключом к надежному контролю термоядерных реакторов и безопасной работе техники в космосе. Исследователи из Аризонского университета показали, что эти сверхтонкие структуры выдерживают гамма-излучение и при этом дают четкий измеримый сигнал. Команда интегрировала графеновые наноленты в полупроводниковые устройства и проверила их устойчивость к жесткому излучению. Особенность материала – его размеры. Ленты имеют ширину ровно в 9 атомов, толщину в 1 атом и длину около 45 нанометров. То есть в десятки тысяч раз тоньше человеческого волоса. Синтез таких структур выполнили специалисты из Университета Алабамы, которые подготовили молекулярные строительные блоки. Суть открытия в том, что гамма-излучение не разрушает атомную структуру лент, а вызывает изменения на их краях за счет образования реактивных молекул в окружающем воздухе. Из-за квантовых эффектов даже небольшие модификации сильно влияют на прохождение тока. Ученые связывают это с андерсоновской локализацией, когда электроны как бы застревают, а сила тока резко падает, формируя четкий сигнал о радиационном воздействии. Это свойство решает важную инженерную проблему. Современные кремниевые датчики нельзя размещать внутри первой стенки реактора, они выходят из строя под излучением, поэтому контроль ведут косвенно или при остановках установки. Графеновые ленты потенциально позволят вести мониторинг ближе к активной зоне и в режиме реального времени, сократив число дорогостоящих остановок для осмотра. Помимо энергетики, технология перспективна для космоса. Датчики на основе графена смогут отслеживать радиационный износ спутников и межпланетных зондов, фиксируя ранние признаки деградации. В дальнейшем группа ученых планирует протестировать ленты при разных дозах облучения и изучить образцы иной ширины, чтобы научиться настраивать чувствительность материала на атомном уровне. Такой контроль важен и для будущих радиационно-стойких чипов. Он поможет создавать электронику, способную долго работать в условиях постоянного излучения.
0: Не учи ученого.

0: Бот и Токен и брат Луи на волнах радио Пурга, ведь ему посвящена целая песня, причем не самая короткая, ведь он такой замечательный, ну, на самом деле, потому что он всегда может прийти и обсудить с тобой что угодно. Ну, а мы обсудим важное, которое нас ждет буквально вот в следующем часе, в первой половине, это викторина, связанная с правилами дорожного движения, да, снова напоминание, дабы никто не пропустил и позвонил, чтобы была возможность поучаствовать. И ведь не за просто так. Награда тоже присутствует. Ну а прямо сейчас награда для тех, кто умеет слушать тесто Абриэна Грейс «Beautiful Places». И что же прекрасного мы сейчас узнаем.
1: Музыка на краю земли. Радио Пурга.
2: Нам 25 лет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Тихоокеанский флот проводит крупнейшие маневры. Более 13 тысяч военнослужащих отрабатывают защиту морских рубежей и побережья российского Дальнего Востока. На Чукотке расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» заняли позиции и перешли на круглосуточное дежурство. Также комплексы развернули на Камчатке, Курильских островах и в Приморье. Перед этим подразделения совершили марш, замаскировали пусковые установки и организовали их оборону. «Бастионы» оснащены сверхзвуковыми ракетами «Оникс», которые могут поражать корабли на расстоянии в несколько сотен километров. Для подготовки комплекса к запуску требуется несколько минут. Учения проходят в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. В нем задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, порядка 30 самолетов и вертолетов, а также беспилотники морской авиации. Руководит маневрами командующий флотом адмирал Виктор Лина. Молодых специалистов пригласили строить карьеру на Чукотке. Перспективы трудоустройства в регионе представили участникам форума «Территория смыслов». Губернатор Владислав Кузнецов рассказал, что округу нужны сотрудники для новых предприятий, инфраструктурных проектов и малого бизнеса. Сейчас на Чукотке реализуют 101 инвестиционный проект. Один из крупнейших – это освоение Баймской рудной зоны. Глава региона отметил, что для подготовки кадров в колледжах и техникумах открыли 30 новых специальностей. Учебные программы составляют с учетом потребностей местных предприятий, где студенты также проходят практику. Молодым сотрудникам помогают найти работу по проекту «Ты нужен Чукотке». Для приезжих решают и жилищный вопрос. В Анадыре уже сдали 2 арендных дома и строят новые. По данным окружных властей, молодежь составляет 29% населения Чукотки. А большинство молодых жителей связывают свой профессиональный рост с регионом. Владимир Путин подписал закон об определении границ рыболовных участков. Ранее из-за использования различных координатных систем при обозначении границ регулярно возникали серьезные проблемы. Как пишет ТАСС, новый закон приводит условия договоров пользования рыболовными участками к единым параметрам и позволяет описывать границы участков с использованием национальных систем координат, предусмотренных действующим законодательством в сфере геодезии и картографии. Закон вступит в силу осенью следующего года. В Грузии возбудили дело из-за фейков о плохом обращении с российскими туристами. Дезинформация проходила через зарегистрированные за рубежом фальшивые аккаунты в социальных сетях и онлайн-СМИ с многомиллионной аудиторией. Как пишет РИА Новости, несколько фейковых пользователей опубликовали сообщение о том, что российских туристов в Грузии бросали одних в лесу, а также намеренно портили их заказы в ресторанах. Сейчас следствие выявляет организаторов этой дискредитирующей информационной кампании, ее участников.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели, в студии Оксана Малютина. Традиции сохраняются не только в музеях и книгах. Сегодня они живут, пока звучит родной язык, и передаются семейные истории. Так развивается национальное искусство и традиционные промыслы. Но сохранение наследия невозможно без взгляда в будущее, без современных возможностей для образования, работы и самореализации молодых людей. И в преддверии Международного дня коренных народов мира мы поговорим об этом с сенатором Российской Федерации, президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Анной Ивановной Отки. Анна Ивановна, добрый день.
2: Здравствуйте. Амын еттык. Куякам сиелят дарова. Здравствуйте, дорогие друзья и земляки.
1: И прежде чем мы начнем нашу беседу, я знаю, что вы подготовили к празднику небольшой сюрприз, небольшую викторину.
2: Совершенно верно. Ведь очень важно знать о том месте, где мы живем, какие традиции есть. И учитывая, что мы сегодня будем обсуждать очень любимый на Чукотке праздник, Международный день коренных

0: народов, важно чувствовать себя частью огромного мира. И поэтому Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки предлагает небольшой конкурс.
1: Да, дорогие друзья, вам предстоит ответить на 3 тематических вопроса. И обладателем специального приза станут у нас, как мы только что с Анной Ивановной обсудили, 8-й, 9-й и 10-й участники викторины.
0: Ждем, подключайтесь. Желаем удачи.
1: Первый вопрос. Сколько в России максимум представителей народа должно быть, чтобы отнести его к коренным и малочисленным? Второй вопрос. С какого года отмечается Международный день коренных народов? И третий вопрос – это чукотская загадка. Кто 3 раза в году новую одежду надевает? Ответы можно присылать по нашему номеру Telegram и Max 8-924-789-22-22. Я еще раз повторю вопросы. Сколько в России максимум представителей народа должно быть, чтобы отнести его к коренным и малочисленным? С какого года отмечается Международный день коренных народов? И чукотская загадка, кто 3 раза в году новую одежду надевает. Итак, Анна Ивановна, впереди у нас Международный день коренных народов, который, в принципе, очень любят жители нашего региона. Какое значение имеет этот праздник на сегодняшний день в России и в мире?
0: Я напомню, что в 1992 году Организация Объединенных Наций объявила этот год годом Христофора Колумба. И, казалось бы, для всего мира это невероятный герой, первооткрыватель, мореход, отважный человек. Но для жителей Латинской Америки это тот период, когда началась у них такая не очень красивая история. И именно индейцы Латинской Америки предложили в этом году проведение года коренных народов, который позже перерос в Международный день коренных народов, и он отмечается по всему миру каждый год. И это дань уважения тем народам, которые живут в тяжелейших условиях на нашей планете, которые сохраняют приверженность традициям, древним традициям своих предков. Они ведут традиционный образ жизни, ведут традиционные хозяйственные промыслы, и при этом они живут на земле своих дедов, прадедов и так далее. И, конечно же, этот день не только посвящен исключительно праздничным мероприятиям, потому что, прежде всего, в этот день во всем мире обсуждаются проблемы и возможные выходы и решения этих проблем для того, чтобы не только сохранять культуру древних народов, но также помочь их развитию. И, между прочим, тема Международного дня коренных народов мира в этом году – это сохранение и возрождение традиционных знаний, вызовы и возможности в современном мире. Да, допустим, в России для нас очень важно не просто сохранять традиции и помогать сохранению родных языков, обычаев, промыслов. Это также и возможность вовлечения традиционных промыслов в региональные экономики для того, чтобы уникальность культур помогала своим регионам в том, чтобы делать их невероятно уникальными и в то же время помогать действительно экономике развиваться.
1: Но в этом году, да, насколько я помню, у нас введен еще один Международный день коренных, но уже Российской Федерации. Есть какое-то различие между этими праздниками?
0: Дело в том, что понятие «коренные народы», оно имеет небольшую разницу по сравнению с тем термином, который введен исключительно в Российской Федерации, «коренные малочисленные народы». И для нас этот день, который отмечается 30 апреля, это день принятия федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов. И поскольку всего у нас 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые составляют, численность которых составляет 250 тысяч, и в то же время они, знаете, как наполняют культуру народов России своей необыкновенной, колоритной и очень интересной и для ученого сообщества, и в то же время для всех, кто интересуется этнографией, своей такой необыкновенной самобытной культурой, самобытностью и так далее.
1: Ну, вот раз уж мы затронули роль коренных и малочисленных людей, вернее, народов, извините, в экономической составляющей, да, насколько активно сейчас представители коренных народов участвуют в обсуждении промышленных и инфраструктурных проектов каких-то на Чукотке? И как-то удается сохранить какой-то баланс между экономическим развитием и охраной природы?
0: Вы затронули очень действительно актуальный вопрос, потому что тот баланс интересов между развитием недропользования и развитием прав коренных народов, он имеет давнюю историю, и в то же время, конечно же, так или иначе, есть спор интересов. Но, тем не менее, есть много возможностей, как в России, так и, в общем-то, во всем мире. Но мы говорим все-таки о коренных малочисленных народах, и прежде всего о Чукотке, мы с вами живем на Чукотке. И, например, есть окружной закон, который был принят по инициативе Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки. Называется он об ответственном недропользовании. Поскольку у нас корпоративная социальная ответственность в России начинает развиваться, и мы уже видим, как некоторые термины, некоторые положения входят в федеральное законодательство, все-таки региональное законодательство, оно идет во многом вперед. И мы видим здесь опыт регионов, допустим, Республики Саха, Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа. И вот этот закон для нас, он очень важен, он обсуждается до сих пор для того, чтобы его положения могли более полноценно реализовываться на территории Чукотского автономного округа, для того, чтобы заключались договоры между муниципалитетами, компаниями недропользователей и Ассоциацией коренных малочисленных народов, где возможно в том числе обсуждать совместное взаимодействие по многим вопросам. Касалось ли это, например, вовлечения, опять-таки, коренных народов, их общин, их предприятий в возможное развитие недропользовательских компаний, например, через предоставление своей продукции. Это очень важно, да, для того, чтобы покупать качественную продукцию здесь, на территории, где развивается хозяйственная деятельность, а не привозить за три дорого откуда-то. Это в то же время возможность для наших предпринимателей, но, развивать и более расширенно вести свой бизнес, потому что и традиционные промыслы, они тоже могут относиться к таким благополучным бизнесам, и у нас есть хорошие примеры.
1: Ну, оленеводство, морской зверобойный промысел, да, рыболовство, они все-таки остаются основой традиционного образа жизни, но сталкиваются ли на сегодняшний день вот эти промыслы с какими-то трудностями? Сталкиваются ли жители, которые заняты в этих сферах, испытывают ли какие-то проблемы, или, в принципе, у нас все налаживается с каждым годом?
0: Есть две стороны вот у этого вопроса. Что такое традиционные виды хозяйственной деятельности? Являются ли они исключительно сельскохозяйственными отраслями, да, как оленеводство? Потому что, например, морской зверобойный промысел не относится к экономическим отраслям, да? Но в то же время эти две отрасли, они являются этнообразующими, поскольку самые главные основы культуры заложены именно там. И родной язык наиболее полно сохраняется именно в оленеводстве и морском зверобойном промысле. Так или иначе, конечно же, мы видим влияние современной жизни, современных технологий на развитие древних промыслов, но это не говорит о том, что наши традиционные виды хозяйствования должны замыкаться исключительно на архаичном методе ведения своей деятельности, да, допустим, ни в коем случае нельзя говорить, чтобы, например, наши морские охотники выходили на кожаных байдарах в море и исключительно гарпунами добывали морского зверя, да. Мы же понимаем, что это крайне опасный вид хозяйственной деятельности, и там работают исключительно смелые, отважные люди, которые обеспечивают хорошие, качественные, экологически чистой продукцией одну треть всех населенных пунктов Чукотского автономного округа. И в то же время оленеводство, оно не может исключительно замыкаться на тех возможностях и тех обычаях, которые были, ну, допустим, существовали лет 300 назад, да, исключительно на оленьих упряжках, когда передвигались, когда жили исключительно в яранге, когда в отсутствии полного дерева пользовались жирниками и так далее. И вообще, коренные народы, они живут благодаря тому, что они обладают удивительной, высокой степенью адаптивностью к новым условиям экономики, жизни, технологий. И, конечно же, вот то, что происходит в наши дни на Чукотке, когда устанавливаются модульные строения, где можно перерабатывать продукцию. Например, когда вводится новая техника, треколы, квадроциклы, когда для того, чтобы выпасать оленей, можно использовать беспилотные летательные аппараты. Это все облегчает крайне сложный вид хозяйственной деятельности. Поэтому, конечно же, тут очень важно сочетать возможности древних традиций. И в то же время, понимая, что современные технологии, они облегчают и делают более доступной, качественной, все-таки качественной жизнь людей, которые заняты в древних отраслях хозяйства.
1: А приходится ли решать вам, как сенатору, вот сегодня какие-то вопросы именно на федеральном уровне, которые невозможно решить на региональном?
0: Ведь федеральное законодательство, оно, во-первых, имеет очень долгий процесс разработки, обсуждения, и в то же время он должен соответствовать интересам многих регионов, которых касается тот или иной вопрос. И, например, вот в апреле этого года Федеральное агентство по делам национальностей внесло законодательную инициативу через правительство Российской Федерации о том, чтобы усовершенствовать механизм формирования советов представителей коренных народов при органах государственной власти, при муниципалитетах. Дело в том, что в каждом регионе сложилась своя практика, когда собираются представители разных некоммерческих организаций, представителей администрации районов, поселков, те, кто вообще заинтересован в том, чтобы развивались права коренных народов на территории 28 регионов, между прочим. Это огромная территория. Это территория почти 70% всей площади Российской Федерации. Это места традиционной жизни, исконного проживания коренных малочисленных народов. Да? То есть 250 тысяч человек, а территория настолько огромная. И для того, чтобы сделать закон, создать закон, который будет действовать, будет реально действовать, да, для этого нужно очень много времени. И в то же время, например, на Чукотке мы говорим «коренные малочисленные народы», но при этом не учитываем, что вообще-то коренные малочисленные народы на Чукотке составляют официально 20% населения, неофициально их гораздо больше, потому что официальной статистики, к сожалению, с 2008 года не ведется. Да? Допустим, в том же 2008 году было около 40% от всего населения представителей коренных народов, и я не думаю, что эта ситуация сильно изменилась с тех пор. Но официальная статистика нам дает вот такой вариант. А где-то, например, это меньше 1% представителей коренных народов в огромном миллионном регионе. Да, то есть, соответственно, совершенно разная история. И где-то советы представителей, как на Чукотке, это давняя история, которая имеет хорошие плоды и является хорошим примером для того, чтобы воспользоваться этим опытом. А где-то многие годы к сожалению, возможности советов представителей коренных народов, но не то что не использовались, а вообще не были в зоне интересов. И вот как раз для того, чтобы позволить представителям коренных народов все-таки быть услышанными органами государственной власти, вот Федеральное агентство по делам национальности предлагает свой механизм для того, чтобы упростить возможности создания вот таких коллегиальных консультативных органов и для того, чтобы вести более полноценный диалог. Вот сегодня работаем над этим законом.
1: Обсуждаем. Да, я как раз хотела спросить, в вашем поле зрения какой-то есть закон, да, вот вы сейчас сказали?
0: Обязательно, да, конечно, и есть не только законы, но также нормативно-правовые акты правительства Российской Федерации, например, в конце прошлого года была принята концепция развития коренных народов, она также обсуждалась достаточно долго, и вместе со своей коллегой, депутатом Государственной Думы Еленой Александровной Евтюховой, мы прорабатывали этот вопрос с учетом интересов коренных жителей Чукотского автономного округа.
1: Недавно ввели реестр коренных малочисленных жителей, да, насколько он облегчает, так сказать, жизнь, да, насколько упрощает, и какие, так сказать, плюсы имеет, и как туда можно попасть, в этот реестр, какие документы может предоставить?
0: Вернемся к истории возникновения идеи реестра коренных малочисленных народов. Все помнят, что вот во времена Советского Союза, получая паспорт, мы указывали свою национальность. И для нас это было очень удобно, и удобно, в общем-то, для того, чтобы вести официальную статистику о том, как же, в общем-то, живут коренные народы, куда же они движутся, да? Но с разрушением Советского Союза норма и законодательство о том, что возможно включение такой информации в паспорт гражданина Российской Федерации, ну, она была изъята. И, соответственно, ну, мы очень большие испытывали проблемы с тем, чтобы доказать принадлежность к коренным малочисленным народам. И это нужно было делать либо через предоставление старого, уже не действующего паспорта гражданина Советского Союза, охотничьего билета, где когда-то была указана национальность, военного билета и других документов, либо это нужно было делать через суд. И для того, чтобы упростить возможность для представителей коренных малочисленных народов доказать свою принадлежность и для того, чтобы полноценно пользоваться своими правами, льготами, возможностями, а их, в общем-то, не так много, но они все-таки есть, и был принят за вооружение опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, где долгие годы как раз-таки действовал реестр коренных малочисленных народов. Взяли его за образец и создали и приняли федеральный закон о реестре, о едином реестре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И в итоге, что же дает возможность учета, да, того или иного человека в данном документе. Например, есть возможность более раннего выхода на пенсию, на социальную пенсию для представителей коренных народов. То есть для этого достаточно быть включенным в этот реестр, и человеку уже не нужно идти через сложный процесс доказывания своей принадлежности к коренным народам. А вот в эти дни мы находимся в процессе крайне интересном, нужном и бесценном для всей Чукотки, это рыбалка, лососевая путина. И для того, чтобы, опять-таки, воспользоваться возможностью более упрощенного порядка, вот со следующего года, когда входит беззаявительный принцип традиционного рыболовства, уже людям не нужно будет, опять-таки, идти в территориальное управление Росрыболовства для того, чтобы доказывать, что да, вот, например, я чукча. Да? И это возможность более простого, более сложного порядка по использованию своих прав. Как это делается? Ну, делается это достаточно несложно, достаточно обратиться либо в МФЦ, либо напрямую в ФАДН. Да, то есть такие возможности, они есть. И не всегда бывает просто это сразу сделать, потому что не всегда возможно правильно оформить заявление. И даже, уважаемые земляки, если приходит извещение о том, что вы не были включены в этот реестр, ни в коем случае не опускайте руки, делайте заново. Рано или поздно, если что, обращайтесь в Ассоциацию коренных малочисленных народов Чукотки либо в Управление по делам коренных малочисленных народов аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа, либо в администрации своих районов. Этот механизм уже налажен, он есть, и этим нужно пользоваться.
1: Ну, еще одна очень актуальная тема, да, для нас, это сохранение родных языков, да, я знаю, что сейчас на Чукотке очень много для этого делается, это и создаются и учебники, и, то есть, кочевые детские сады, да, где дети могут общаться на родном языке. На ваш взгляд, что еще необходимо, чтобы не только на занятиях, но и в повседневной жизни молодые люди и дети как бы общались на родном языке?
0: Я очень реально смотрю на то, как возможно изучать родной язык, и понимаю, что школа не может дать тех возможностей, которые дает языковая среда. Вот, к сожалению, мы понимаем, что языковая среда по передаче традиционных знаний и по передаче родных языков, благодаря тому, что у нас была в свое время введена интернатная система, и это повлияло на то, что произошел такой разрыв между поколениями, и для многих сейчас детей родной язык уже не родной язык. И те стандарты, которыми ранее пользовалась школа на Чукотке, да, я образно говорю школа, она давала родной язык людям, для которых это был язык бабушек, дедушек, но который не использовался в своей семье. Вот пока родная речь не начнет звучать на улице, в семье прежде всего, говорить о том, что мы сможем полноценно восстановить родной язык, это мечты. Что же делать для того, чтобы все-таки преодолеть вот отсутствие заинтересованности, прежде всего, у молодежи в том, чтобы родной язык стал популярен? Да? Но для этого у нас есть, опять-таки, современные технологии. И, например, сейчас Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки совместно с региональной общественной организацией любителей чукотского языка «Родное слово Чечеткин-Вэдьгов» участвует в той программе, которая дает интернет-цифровая площадка «Яндекс». И мы создаем языковые корпуса для того, чтобы с помощью обработки искусственного интеллекта запускать языки коренных народов в так называемую сеть, да, сеть. И именно благодаря этому мы рассчитываем на то, что мы далее сможем создавать программы, приложения с родными языками, которые будут вовлекать молодежь в те же самые создания игр. Это очень интересная тема. И в то же время, знаете, как придаст интерес к изучению культуры коренных народов, не только представителями коренных народов. Да? И когда, допустим, представители Яндекса пришли к нам 3 года назад для того, чтобы предложить нам эту возможность, мы, конечно же, слабо в это верили. Потому что это было очень непонятно, и казалось бы, ну что такое ИИ? Что это такое? И что это во зло или, наоборот, в пользу? Но мы понимаем, что мы от прогресса никуда не уйдем. И пока, допустим, другие страны, наоборот, запрещают использование детьми интернет-систем, мы понимаем, что нужно создавать такие условия, которые позволят безопасно и в то же время крайне интересно развивать наших детей, в том числе в изучении языков коренных народов. И вот сейчас мы уже заканчиваем подборку слов, фраз, выражений по чукотскому языку и по эскимосскому языку. Это, конечно же, огромный, колоссальный труд. И здесь вот, конечно, огромная благодарность тем знатокам, носителям родной культуры, которые вместе с нами продвигают уже много лет эту идею помочь сохранить родной язык. Также еще напомню, что в багаже Ассоциации коренных малочисленных народов большой медиапроект, он направлен на развитие методик преподавания современных для современных детей, и вместе с лучшими учителями родных языков Чукотского автономного округа мы создавали видеоуроки и методики к ним. Это тоже огромный-огромный труд. Они в открытом и бесплатном доступе в интернете, и мы знаем, мы видим, как вызывает интерес, и сколько человек каждый день просматривает эти уроки. Для нас это удивительно, и мы даже не рассчитывали, когда мы создавали этот проект, что... Но он вызовет такой интерес. Но мы понимаем, что с нашей стороны вот такими, казалось бы, небольшими проектами, шагами мы идем к тому, чтобы наши дети заинтересовались родной культурой.
1: Ну, раз уж мы перешли к детям, сейчас многие молодые люди, да, которые живут в отдаленных селах, где-то в районах, они все-таки стремятся выехать куда-то учиться, да, получить высшее образование, но, как показывает практика, назад они ехать не очень хотят. На ваш взгляд, вот как вы считаете, чем можно их заинтересовать, как можно их вернуть на родную землю, так сказать?
0: Разговаривая со студентами колледжа, Чукотского филиала, Северо-Восточного федерального университета, понимаю, что есть ряд социальных проблем, которые влияют на то, что молодежь выезжает из своих родных поселков. Это прежде всего отсутствие жилья, второе – это отсутствие инфраструктуры, прежде всего развлекательной инфраструктуры, но и работа. И вы знаете, вот этот процесс, он ведь характерен, когда выезжают из сел в города, он характерен не только для Чукотки, это, в принципе, общемировая тенденция. Но все-таки, учитывая, что Чукотка – это и сельскохозяйственный регион, и это регион, который имеет древние традиции, и экономика нашего региона выстраивается прежде всего на том, чтобы обеспечить округ мясной продукции, которую не заменить ничем вот больше, совершенно нечем заменить ее. По качеству, по восприятию для организма в условиях крайнего севера. Мы понимаем, что нужно ориентировать наших выпускников на то, чтобы они все-таки шли работать и акцентировали свое внимание на работу в тех отраслях, в которых заинтересована Чукотка. И для этого нам помогает такой опыт, который... знаете, еще с давних времен действует этот целевой набор. Это когда между поступающим абитуриентом, между предприятием, которое заинтересовано в этом студенте, и в том, чтобы через какое-то время он вернулся к себе. Ну и, собственно, образовательным учреждением заключалось соглашение, где четко оговаривается, что вот через какое-то время этому человеку будет предоставлено место работы. А что такое выпускнику того же колледжа или вуза без опыта работы найти эту работу, вот той работе, о которой он там с детства мечтал, он целенаправленно шел к этой мечте, это очень трудно. А вот как раз-таки возможность целевого набора, но вот за ней будущее. И в том числе, знаете, профориентирование. Вот, к сожалению, у нас в России профориентирование должно более быть совершенным для того, чтобы сами предприятия, знаете, вели такой отбор лучших учеников, лучших студентов. И для этого мы помним историю с таким явлением, как шефство над школами, над этими же вузами, когда предприятия, ну, действительно отбирают себе перспективных учеников, студентов, как раз вот это должно вернуться, в том числе на Чукотку.
1: Ну, еще я знаю, что недавно в Москве прошел второй форум женщин Севера, да, вы там присутствовали, и присутствовала также очень большая делегация из Чукотки. Какие вопросы обсуждались на этом форуме, и, в принципе, почему сегодня такое высокое внимание особое уделяется роли женщин в развитии Севера?
0: Второй форум женщин Севера проводился, как и первый, при поддержке Совета Федерации и Евразийского женского форума. И мы понимаем, что, опять-таки, что такое Север, Сибирь, Дальний Восток? Это огромная-огромная территория. И это регионы, которые наиболее эффективно вовлечены в формирование бюджета Российской Федерации, и большая роль здесь принадлежит женщинам. Именно поэтому и была проявлена такая инициатива к тому, чтобы собрать женщин очень инициативных, очень активных, и для того, чтобы помочь им высказать о своих проблемах, высказать свои проблемы, чтобы помочь им в реализации их инициатив. И в том, чтобы, ну, действительно, с помощью женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока, ну, проводить определенную, знаете, как идею по поддержке семей, по поддержке женского бизнеса, женского предпринимательства, для того, чтобы помочь и в том числе в развитии коренных малочисленных народов. И первый форум, который прошел в 2023 году, он показал очень хороший результат. В чем это выразилось? Во-первых, была принята в такая профессия в профстандартах, которые создаются при помощи Министерства труда, работник кочевого жилья. Раньше мы это называли чумработница, но чумы, они есть не везде, поэтому, например, Чукотка сказала: нет, у нас нет чумработниц, у нас вообще иранги. Нас это название не устраивает. Но в том числе, например, те функции, которые выполняет чумработница, иногда выполняет и мужчина. Да? Поэтому был такой компромиссный вариант принят. Что это дает? Это дает возможность людям, которые заняты в традиционных видах хозяйственной деятельности, получать социальные гарантии, пенсии, возможность где-то, допустим, получать помощь в здравоохранении и так далее. Но это не касается напрямую, например, Чукотского автономного округа. Здесь у нас такой проблемы не стояло, поскольку у нас наши отрасли очень достаточно организованы. И оленеводство, и морской промысел. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе оленеводство ведут частники. Вот как помочь было их женщинам в том, чтобы они смогли раньше выйти на пенсию и получать помощь от государства, да, либо как они могли бы, например, ну, получить возможности здравоохранения, не имея полис медицинского страхования, да, то есть вот такие, казалось бы, может быть, не всегда решаемые вопросы там на месте, потому что, ну, это люди, между прочим, которые не имеют прописки. Зачастую. И, кстати, благодаря, опять-таки, форуму женщин Севера был решен этот вопрос по поводу прописки в условиях тундры. Да? То есть это тоже вот такие женские инициативы, которые были поддержаны. И еще, на мой взгляд, очень важно, что благодаря форуму женщин Севера, который первый раз прошел, были созданы несколько образовательных программ. Например, женщины-лидера Дальнего Востока и представительницы коренных народов участвуют в нем, и коренных народов, и Чукотки участвуют в этой программе, которая проходит во Владивостоке и проходит вместе с площадкой Сенеж, и привлекая, ну, таких ведущих специалистов в области управления для того, чтобы помочь женщинам, но более, знаете, как качественно получать различные методы управления. Это управленческий все-таки момент. И знаю, что это очень важно и вызывает большой интерес у жительниц Дальнего Востока. Вторая программа образовательная, которая тоже была создана благодаря форуму «Женщин Севера». Это программа переподготовки специалистов в области управления прав коренных малочисленных народов. Проходит она на базе президентской академии. Вот, например, в этом году уже третий год, уже третий этап проходит. И жители Чукотки тоже в ней участвуют. И это очень важно.
1: Еще один вопрос. Какие главные задачи в этом году Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки ставит перед собой? Может быть, какие-то новые проекты есть приоритетные? И если, может быть, есть какие-то люди, которым вы предлагаете присоединиться к ассоциации и к этим проектам?
0: Для нас самое главное было, есть и будет для Ассоциации коренных малочисленных народов, это прежде всего защита прав коренных народов, и вместе с правительством Чукотского автономного округа, вместе с Думой Чукотского автономного округа мы обсуждаем те вопросы, которые ложатся основой в принятии важнейших решений. Допустим, вообще в уставе Чукотского автономного округа есть статья, и это удивительно, потому что это только в одном регионе Российской Федерации, где указано наименование некоммерческой организации. И эта статья гласит, что все законопроекты, которые направлены на обеспечение жизнедеятельности коренных малочисленных народов, должны обсуждаться с Ассоциацией коренных малочисленных народов. Вот этим это наша основная задача. Но в то же время с 2012 года мы перешли на проектную деятельность, и сегодня среди наших проектов были и остаются те, которые направлены на сохранение и развитие обычаев коренных народов. Это, например, гонки на оленьих упряжках, эрокор, рилет. Это наш фестиваль «Зов предков» Эйнел, который вот буквально на днях начнется в селе Мейны Пыльино. Это и наши издания, которыми мы работаем. Но и в то же время для нас одна из важнейших задач – это как раз-таки участие в создании методических рекомендаций для преподавания родных языков и в то же время для создания конкретно языковых корпусов. Вот это то, над чем мы работаем. Впереди у нас форум Чукчей, который объединит Чукчей четырех регионов. Но и, конечно же, мы понимаем, что Чукотка большая, и ее главное достояние – это культура коренных народов.
1: Ну и наш эфир подходит к концу. Давайте посмотрим. У нас есть два победителя викторины. Третий, к сожалению, пока не появился, но мы оставим вопросы в нашем телеграм-канале, в канале Макс. Пожалуйста, смотрите, отвечайте. Победителям мы напишем в личные сообщения, как забрать призы. И, Анна Ивановна, по традиции, заканчивая наш эфир, что бы вы хотели пожелать жителям Чукотки в преддверии Международного дня коренных народов?
0: Дорогие земляки, в канун Международного дня коренных народов поздравляю всех, кто живет на земле своих предков, кто хранит и передает новым поколениям бесценные знания, кто настойчиво и упорно продолжает вести древние промыслы, и вообще коренные народы отличает особая связь с природой, вековые обычаи, богатейшая культура. И пусть крепнут наши семьи, пусть будут здоровы потомки древних народов, пусть море и реки наполняются рыбой, а тундра – оленями. Процветание древней земли. Гакрыс мама, амтаны тыны тваркин, гынын вагырген, нымэльев.
1: Большое спасибо, Анна Ивановна, что были сегодня с нами. Спасибо, что поговорили. В студии работала Оксана Малютина. И я напоминаю, что у меня в гостях сегодня была сенатор Российской Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Анна Ивановна Отки. До свидания, до встречи в эфире.
2: Прямой эфир. Четверть века с вами на одной волне. Радио.

0: Минутка здоровья.
1: Физическая активность действительно уменьшает боль. Ученые собрали данные из 157 систематических обзоров, в которые вошли более 2700 клинических исследований и свыше 220 тысяч человек. Главный вывод простой. Регулярные упражнения заметно уменьшают боль при самых разных состояниях. Причем эффект оказался не символическим. По силе он был сопоставим с действием многих обезболивающих препаратов, а при некоторых состояниях даже выраженнее. Особенно хороший результат наблюдался при боли в пояснице, мигрени и головной боли, болезненных месячных, боли при заболеваниях суставов и мышц, некоторых неврологических, воспалительных и онкологических состояниях. Работали разные форматы – ходьба и другая аэробная нагрузка, силовые упражнения, йога и пилатес, занятия в воде, интервальные тренировки, практики, которые сочетают движение и работу с вниманием. Но самое интересное – больше не всегда значит лучше. Лучше всего показали себя короткие программы, невысокая интенсивность и объем менее 2 часов в неделю. Скорее всего, не потому, что тяжелые тренировки бесполезны, а потому, что простые нагрузки легче выполнять регулярно. Почему движение уменьшает боль? Во время нагрузки организм выделяет собственные обезболивающие вещества, меняет работу серотонина и норадреналина, снижает активность хронического воспаления, активирует эндоканнабиноидную систему, которая влияет на чувствительность к боли. Проще говоря, упражнения действуют не только на мышцы, они меняют то, как нервная система обрабатывает боль. Это не значит, что при любой боли нужно срочно идти приседать со штангой. Нагрузка должна учитывать диагноз, состояние сердца, суставов и причину симптомов. Но при хронической боли движение стоит рассматривать не как необязательный бонус, а как одну из основ лечения. И начинать лучше не с героизма, а с программы, которую вы реально сможете выполнять каждую неделю.
0: Минутка здоровья.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Стойбище у Тавайвама станет центром традиционного спорта. Община «Ройган-семья» обустроит на окраине Анадыря пространство для тренировок и праздников. Как сообщает информагентство «Чукотка», там появится площадка для стрельбы из лука, движущаяся цель для аркана и помост для чукотской борьбы тайкеф. Его также планируют использовать как сцену. На площадке можно будет проводить состязания по метанию гарпуна, а вдоль нее установят зрительские трибуны. Первую тренировку уже организовали для воспитанников социально-реабилитационного центра. Подростки осваивали традиционные луки и кожаные арканы. Снаряжение заказали у мастеров из Тывы, где также сохранилось оленеводство. Средства выделила компания «Чукотэнерго». Руководитель общины Василиса Рузанова сообщила, что к следующим занятиям пригласят старейшин. Они помогут детям освоить навыки северных народов и познакомят их с национальными обычаями. В Певеке собрали 12 тонн металлолома во время экологической акции. Как сообщили в администрации муниципалитета, более 30 жителей самого северного города России вышли на уборку прибрежной зоны Коса. Масштабную экологическую акцию провели в конце июля по проекту «Чистая Арктика». Волонтеры очистили территорию от старых металлических конструкций и бытового мусора, который скопился здесь за прошлые годы. Всего с побережья вывезли 12 тонн металлолома и 20 кубометров других отходов. Участникам помогли местные предприятия. И к другим новостям. Выживших после крушения самолета в Приангарье летчиков эвакуировали. Вертолет авиационно-поисково-спасательного центра приземлился в аэропорту Бодайбо. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Напомню, самолет «Цесна» пропал 3 августа во время мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском районе. Пилотов воздушного судна нашли накануне. Летчики забрались на сопку на высоте 1500 метров и передали свои координаты по собранной рации. Профессионалы смогли посадить самолет, несмотря на то, что в регионе наблюдались неблагоприятные метеоусловия. Роспотребнадзор утвердил рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детское меню. Они вступят в силу 1 сентября, сообщили в ведомстве. Воспитанникам детсадов предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Блюда рекомендуется включать не реже 2 раз в неделю. И в завершении выпуска. Российские ученые создали алгоритм для миниатюрного робота-шмеля. Разработка копирует аэродинамику полета насекомого, пишет РИА Новости. Дрон сохраняет стабильность даже при сильных порывах ветра, что крайне важно для разведки в зданиях или теплицах. Управление построено на контроле амплитуды, взмаха и поворота крыла. В цифровой трубе виртуальная модель выдержала нагрузку в 1,5 раза превышающую собственный вес. Устройство сможет искать людей под завалами и опылять растения. Эксперты отметили высокую ценность этой работы, так как аэродинамика насекомых изучена значительно хуже птичьей. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

Да, моя Мишель Баста, и она не поняла. Ну, а мы все поняли, и даже больше, чем думали, потому напоминаем, будет викторина в этом части, резко-внезапно, издавая правила дорожного движения, где мы будем на примере закреплять свои познания и в то же время прокачивать их. Ведь на дорогах может произойти всякое. Ну, а прямо сейчас на музыкальных дорогах, пока это дело не настало, будет звонки с дежавю после Кэлвин Харрис и Джесси Райс, Оушен, Календури, Мадонна. Да и не одна к тому же, а с легендарной Аббой. Давайте послушаем, а после ловите звук, тот самый, что говорит, пора звонить.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Нелегко живется людям творческим. И так было во все времена.
5: Вот воевода, хулигана задержали.
6: Что делал?
5: Писал на стене Ферапонтова монастыря.
6: Ай-яй-яй-яй-яй, ах, паршивец. Что писал, а? Я тебя спрашиваю, что ты, эдакой паршивец, писал?
7: Икону Богоматери.
6: Какой матери? Какой матери-то, а?
7: Да Богоматери, я вообще-то художник. Работаю я там.
6: Ну тогда приносим извинения за задержание и за синячок. А он вам, кстати, очень идет.
8: Вот так 6 августа 1502 года русский живописец Дионисий приступил к росписи Ферапонтова монастыря.
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь!
3: Календурь!

0: Реклама на радио «Бурга». Новая школа, новые возможности. Чукотский окружной профильный лицей продолжает набор учащихся в 8-11 классы. Здесь вы получите не только достойное образование, но и доступ к программам Центра Энерти. Успейте подать документы до 20 августа. Подробности на сайте лицея или по телефону 8-924-665-1966. Твой путь к успеху начинается здесь.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Вот, резко сменили вектор направления внезапно на викторину. Да, все та же «Езда по правилам», и сегодня у нас есть участник в лице Дмитрия. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Давайте начнем с простого вопроса. Как у вас настроение?
2: Прекрасно.
1: Ну, это прекрасно, что оно прекрасно. Пускай таким же будет до конца дня, а лучше до конца недели, ну или вообще не имеет срока годности. Задачка у нас сегодня интересная. Там нам надо будет разобраться в нюансах обгона и принять верное решение. Вы торопитесь, смысл задачи. Но догнали мотоциклиста прямо перед знаком. Обгон запрещен. Что по правилам делать дальше? Совершить обгон, пока нет встречного транспорта, или пристроиться за мотоциклом и ждать окончания зоны действия знака? Знак там у нас 3.20. Мотоцикл, если что, без коляски.
2: Могу я пристроиться за мотоциклом до ближайшего перекрестка, ждать окончания действия знака, и тогда после этого совершать обгон.
1: Угу. Вы отвечаете, что нельзя обгонять, надо пристроиться. Угу. Ну что ж, позвольте зачитать полный, развернутый, правильный ответ, который нам приводится вместе с задачей. Ну, как обычно, так всегда и бывает, что у нас знак 3.20 вводит запрет обгона на этом участке. Да, однако в ПДД сделан ряд исключений. Например, в зоне его действия можно обгонять мотоциклы без бокового прицепа. А у нас как раз ситуация, где у мотоцикла этого прицепа нет. Да и подъезд КЗС слева будет там, он не считается перекрестком. Да, можно было бы до него доехать, но, собственно, в этой ситуации мы вполне могли бы обогнать мотоцикл. Вот так вот, Дмитрий.
2: Ну, я проиграл, наверное, он же не гужевая повозка, мотоцикл, дело в том, что и как-то это все неправильно. Дело в том, что вообще от слова совсем. Ну, это мое личное мнение, но он же не гужевая повозка, и велосипедист, То есть, это неправильно, это недоработка,
1: Интересно, погода. Вы думаете? Ну что ж, вот такая
2: ситуация. И я вам объясняю, как я объяснял.
1: С небольшой дискуссией даже получилось у нас с Дмитрием. Mm-hmm. Но все равно, вы самое главное, не расстраивайтесь. В этом случае это, как исключение, позволяет нам, в случае чего, обогнать мотоциклиста. Потому что самое главное, у него нет прицепа. Ну а мы попрощаемся, скажем, удачи и полетим дальше. Ведь у нас есть музыка. И напомним также, что шанс поучаствовать в викторине будет также и завтра. Ну а после в понедельник, вторник, среда, любой будний день. Ну а прямо сейчас, как уже и говорил, то, что поет, издает звуки и пока что не требует игры с ним.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Надоели насекомые на кухне? Приготовьте мощный домашний репеллент. Мелко нарежьте чеснок, залейте его жидким мылом и крутым кипятком. Дайте настояться 20 минут. Процедите, перелейте в распылитель и обработайте плинтусы и углы. Этот запах надолго отпугнет нежелательных гостей.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ну а что же, Эймонбек, Софья Райс умеют делать хорошо. Ну а Луиза Сонза в этом им очень даже помогает. Но тью на волнах радио Фурга. И вот он, новый час уже близко. А чем бы себя занять перед его наступлением? Ну, послушать диджея Смэша с ветром, Бурито Штрихи, а Ленинград с Оскаром. А вместе с тем еще и узнать о том, что сегодня на самом деле происходит с этим днем. 6 августа. Он же... прекрасный день рождения легкой атлетики в России. Ведь все легкоатлетов надо поздравлять. Тех, кто обучает этому, тоже. Ну и желать удачи всем спортсменам, ведь это труд. Причем нелегкий и даже травмоопасный. Пускай все получается с первого раза, ни у кого ничего не болит, только если так и должно быть, а потом пройдет очень быстро. И успехов, да побольше.

0: Знаете ли вы?
1: О шаровых молниях ходят легенды. Свидетели описывают их как светящиеся огненные шары, которые могут спокойно вплыть в комнату через окно, проплыть над полом и также загадочно исчезнуть, иногда со взрывом. Но вот парадокс. У современной науки до сих пор нет единого и общепринятого объяснения этому явлению. Более того, ученым так и не удалось точно воссоздать настоящую шаровую молнию в лаборатории. Получались лишь недолговечные светящиеся сгустки плазмы, которые лишь отдаленно напоминали оригинал. Так что это одна из тех природных аномалий, которая будоражит умы, порождает множество теорий, но продолжает хранить свою тайну, оставаясь красивой и немного пугающей небесной загадкой.
0: Теперь буду знать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня радио «Пурга» стало частью документального фильма о народах России. Съемки идут под эгидой проекта «Национальный акцент». В его рамках создается цикл видеосюжетов о единстве народов нашей страны, их традициях и ценностях. Киноработы призваны показать будни коренных жителей без искажений и недомолвок. Реализуют идею при поддержке гранта Института развития интернета. Подробнее о целях и философии единства народов рассказала руководитель проекта Маргарита Лянге.
2: Конкретно вот этот цикл, он связан с вхождением разных народов и территорий в российское государство, потому что очень много в последнее время, скажем так, передергиваний и искажений исторической правды. И так как молодое наше поколение, оно не склонно читать бумажные книжки, оно скорее склонно смотреть какие-то короткие видео, не очень короткие, то, в общем, такая есть необходимость рассказать о том, как на самом деле все это было для следующего поколения. Поэтому вот этот целый такой цикл существует, он уже не первый год, но, в принципе, всему этому посвящен весь наш проект «Национальный акцент».
1: Фильм войдет в интервью с нашей коллегой, редактором Ниной Пенелькут, которая хорошо знакома слушателям по ежедневным новостям на чукотском языке. Причем «Пурга» далеко не первая остановка съемочной группы во время их путешествия по Чукотке.
2: Мы уже были здесь, мы уже снимали здесь в мае, мы уже были в Игвикиноте, в Амгуэме, мы уже были у оленеводов, на собачьих упряжках и, в общем, да, сегодня, можно сказать, предпоследний день нашего здесь пребывания, практически все готово.
1: В команду проекта на постоянной основе помимо Маргариты Лянге входит продюсер и оператор, а на время путешествия к ним присоединилась эксперт Ольга Плотникова.
2: Без проводника местного невозможно что-то нормальное сделать на самом деле, поэтому мы очень благодарны Ольге, потому что мы идем, так сказать, с такой крейсерской скоростью. Елена, она, собственно, занимается и сценариями, и структурой, и продюсированием всего. И Артем, наш прекрасный, который оператор и режиссер-постановщик в одном лице. И я, автор и ведущий, главный затейник.
1: Чукотка далеко не единственное место, в котором планируются съемки. Маргарита Лянге рассказала, что затем группа продолжит путешествие по регионам России.
2: Ездим по регионам. Вот это первый регион. Следующий будет сразу Карелия, потом еще Ингушетия и Прано-Гайбаков в Челябинской области у нас будет еще. В прошлом году тоже был целый цикл.
1: Фильм планируют выпустить к концу лета. Он будет доступен к просмотру на различных онлайн-площадках. На этом у меня пока все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке от Нины Пенелькут. Встретимся с вами в эфире в 19 часов.

Да, Мэри Гу и куча обожания, которая никуда не денется, ведь это, наверное, один из тех базовых минимумов в любом виде отношений. Да, обожание, уважение и все в этом роде. Мэри Гу, спасибо. Ну а у нас последний из дневных часиков в этом дне. Да, у нас и этот день подойдет к концу, а после обнажит пятницу, которую мы так ждем. Ну а ждать веселее вместе, ну и под хорошую музыку, как всегда. Рецепт прост. Ольга Серябкина, Sweet Dreams, Сабрина Карпентер, Tears, а после, hey, Velvet.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет! Габс у микрофона. Toyota Land Cruiser 70, который уже более 40 лет существует практически в неизменном виде, получил три новые версии с короткой базой. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 70-й серии, который остается практически в первозданном виде более 40 лет, получил обновленные исполнения. Это следует из видео, опубликованного на YouTube-канале японского автопроизводителя. Особый интерес представляет короткобазная модификация, одна из самых редких в линейке 70-й серии.
0: Высшая проба.
1: Хардтоп черного цвета. Это версия для коммерческого использования. Она отличается стальными дисками, шноркелем, механическими стеклоподъемниками и простой виниловой отделкой салона. Хардтоп с более широким кузовом песочного оттенка – это более комфортабельная модификация с расширенными колесными арками, электростеклоподъемниками, отделкой салона из замши и кожи, а также мультимедийным дисплеем. Кабриолет с мягким верхом – наиболее необычная версия. Ее лобовое стекло отстегивается и укладывается плашмя на капот. Такая конструкция, по мнению экспертов Car Coops, удобна для работников ранчо. Она позволяет набрасывать лассо прямо на ходу. Автомобиль оснащен каркасом защиты от опрокидывания и задними боковыми диванами, за счет чего вместимость достигает 6-7 человек.
0: Под капотом.
1: Конструкция автомобиля сохраняет классическую схему. Лестничная рама, жесткие неразрезные мосты спереди и сзади, передняя подвеска на пружинах, задняя на рессорах. Любопытно, что колесная база внедорожника лишь на 60 мм длиннее базы Suzuki Jimny. Силовых агрегатов заявлено 2. Атмосферный рядный шестицилиндровый дизель объемом 4,2 литра, мощностью 129 лошадей. Сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. И 4-литровый бензиновый V6 мощностью 228 лошадок с 6-ступенчатым автоматом. В обоих случаях предусмотрен полный привод. Стоимость короткобазного трехдверного хардтопа в ОАЭ начинается от 3 800 000 рублей, и это на 200 000 рублей дешевле пятидверной версии. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Ну а это Хозер, Take Me to George на волнах радио Курган. На самом деле Хозер очень сильно любит петь про чувства. Ну и о том, как они поглощаются, о чем проверяет себя, что и сделал в очередной раз. Ну а мы в его чувствах уж точно не сомневаемся, ведь песня вышла на ура. Ну а что по другой песне, про другую жизнь от Венеры, совсем скоро узнаем.

Что если то, что на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: «Не учи ученого».
1: Новый материал выдержал жесткое излучение и может пригодиться для реакторов и космоса. Графеновые наноленты могут стать ключом к надежному контролю термоядерных реакторов и безопасной работе техники в космосе. Исследователи из Аризонского университета показали, что эти сверхтонкие структуры выдерживают гамма-излучение и при этом дают четкий измеримый сигнал. Команда интегрировала графеновые наноленты в полупроводниковые устройства и проверила их устойчивость к жесткому излучению. Особенность материала – его размеры. Ленты имеют ширину ровно в 9 атомов, толщину в 1 атом и длину около 45 нанометров. То есть в десятки тысяч раз тоньше человеческого волоса. Синтез таких структур выполнили специалисты из Университета Алабамы, которые подготовили молекулярные строительные блоки. Суть открытия в том, что гамма-излучение не разрушает атомную структуру лент, а вызывает изменения на их краях за счет образования реактивных молекул в окружающем воздухе. Из-за квантовых эффектов даже небольшие модификации сильно влияют на прохождение тока. Ученые связывают это с андерсоновской локализацией, когда электроны как бы застревают, а сила тока резко падает, формируя четкий сигнал о радиационном воздействии. Это свойство решает важную инженерную проблему. Современные кремниевые датчики нельзя размещать внутри первой стенки реактора. Они выходят из строя под излучением, поэтому контроль ведут косвенно или при остановках установки. Графеновые ленты потенциально позволят вести мониторинг ближе к активной зоне и в режиме реального времени, сократив число дорогостоящих остановок для осмотра. Помимо энергетики, технология перспективна для космоса. Датчики на основе графена смогут отслеживать радиационный износ спутников и межпланетных зондов, фиксируя ранние признаки деградации. В дальнейшем группа ученых планирует протестировать ленты при разных дозах облучения и изучить образцы иной ширины, чтобы научиться настраивать чувствительность материала на атомном уровне. Такой контроль важен и для будущих радиационно-стойких чипов. Он поможет создавать электронику, способную долго работать в условиях постоянного излучения.
0: «Не учи ученого».

0: baby. I'm a fireball.
1: Ну а это Pitbull и John Ryan Fireball на волнах радио Пурга. Огромный огненный шар. Ну а что еще он может означать, если не брать что-то буквальное? Ну, наверное, настроение крайне жгучее, яркое и пылающее. Надеюсь, что именно так чувствует себя человек на выходных, когда выходит на танцпол. И, скорее всего, я буду прав. Ну а мы как себя чувствовать будем перед тем, как вступим на вечернюю пару? Кто его знает, но, надеюсь, только хорошо. Дальше Настя Ночи на кухне, Рак Лимаша Вебер, Мысли под дождем и Ума Турман. Не стой, танцуй, а танцевать ли вам, решаем прямо сейчас. Ну, или попозже. На самом деле, никто не торопит.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак палем дилхэд гэдор бэнгэл тэгэмэн анамгэлаавэл өвнгэна бинилгүүд. Нэгэн хэнээдэ мингэл ад нарасэвэн ад мэвсэрэнгээд чүүгүүдгэвдэйм. Нэгэвэд гэнээд бэнгэл тэ нарадвэн ад омакасгэвэл ад форумог территория смыслов. Эрам Чукоткакен Владислав Кузнецов и Нанамгалауркан округа КМО Нальсихинет Елиулет предприятия к Ир Чукоткак Мальсангликин Гапарольф Манитрилет Кулет Мюсертенмас к Нанмайнгас Мюсертенмас Нотагаймас Антон Вукен Байм Какен Ретен Маунвет это Мингас от колледжа Кнкамтехнику Макликин Мангиткин Натвахен от Тенмас от Геус от Мюсер Тенмас он Лехин от Мос Ньот это Мингас от Етел от Мюсератен Вет это Мингас от Наральпен Рахен от Авангак Ама Этен Ватрат Натейкахинет. Коран рэд Чукотка кэн рэд үртлэн нэнгэн гэтэ Минкре нанамгэлхаоркэн Владислав Кузнецов нэрах снегабалата хода от нэрэйлгэн эд талпангутагни тэг ивэн эд коран рэд хозяйства тэйм пионерэн кама онван вэта коль фермерски хозяйства тэ дьячкова коль коулёрвор канчила нэты НКРН Коран Рет Хозяйство от первой ревкомаль ННК Амватерка Кеннерер Кургнет Тайкис Хияна Натанк Ама Нерер Кургнет Туртлес от Вукен Анкаунинг Община Тель Урекин Дауркин НК Ама Янракинут Кен Нетлене Унеймов Кенет Фонда Та Винрет от Коран Рет Этенк Ама Анкаунинг Тель Этим Ротом Гауе 2023 Гивик Мрон Гивика, фонда Кенманитрельхерген, Мрохлек, Кенманит, Кенамгрот, Кенмиллион, Тем, Анкана Манета, Геркурсин, Мальсангхлек, Кенграк, Амаш, Вангваш, Тленен, Тенкама, Тайкес, Янангат. Мангиткин нанмасинген ройер атраясин торным отварают и кончиланок. Нине нанмасауркен Владислав Кузнецов. Иур тэмингас анамгуркен атейка крын мэтэ. Мэс это ет аваш атратван атраскэон веты. Ельсёшкаса ян веты яврена талпангутавнеты гивингэтэ. Талпангутавнеты ноткан гивингэтэ эрмэта регионкен нэнтянмас аухэнатар. Риаси таука нирэкликен кон асынкен пэтэ акарарай панаматвал этэм. Амэс этэн нэнгивик округак нэнтянмас аухэнат елэк яанвэта мэнгиткен нэрак тысяч квадратный метр тэм. Пэк и кэвисилин эт мангиткин нирахтун над петепэльвэн тэта нотаун рэт акция к Минкре нанамгэлаоркэт администрация и по вывэнымным кэнэ мэкахликин мангиткин орэээс ата гэтэн вэлтэнгэлсин эт анкасор мэк энантин мавэл ата акция к мэусэртэнмэс ыэт чистая Арктика. Тэлсанангай пэк и винрэлсин эт вывэнымным кэнэ предприятия. Анканай бутаплет куркан, атау, вольк твета унитым.

0: Айза, Малик и Мита. Зори. Они здесь стелятся, красиво себя ведут, ну и в целом вдохновляют на приключения. Кого-то даже на написание песен, как мы уже успели услышать. Ну а сейчас вечер, который вдохновляет всех на очень многие вещи. Надеюсь, что отдых – это одна из тех вещей, которые понадобятся всем. Ну, точнее, кто действительно будет этим заниматься, надеюсь, это будут все, ведь любой подвиг требует не только желания, но и сил. А их надо восстанавливать, друзья. Вместе с Радио Бурга послушаем Наталью Власову, Кидди Дики, Алекса Альту, а после «Мозг шалит». Еще одна передача, которая рассказывает, почему он так делает и что конкретно может произойти.
1: Радио Бурга.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет. Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте приманки, когда в список выбора добавляют заведомо плохой вариант, чтобы подтолкнуть нас к нужному решению. Вы выбираете подписку на стриминговый сервис. Вариант А – 500 рублей в месяц за базовый пакет. Вариант Б – 900 рублей за полный доступ. И вы думаете, базового хватит. Но тут появляется вариант В – 850 рублей за почти тот же пакет, что и в Б, но без пары сериалов. Он явно хуже Б, но теперь Б кажется невероятной выгодой. И вы выбираете его, хотя изначально не собирались. Тоже с гаджетами. Магазин выставляет три модели телефона. Самая дешевая – устаревшая, а самая дорогая – с ненужными функциями. А средняя – как раз то, что хочет продать магазин. И вы покупаете ее, чувствуя, что сделали осознанный выбор. Хотя вас мягко направили. Мозг здесь не глупый, он ищет сравнения. Ему трудно оценить ценность в вакууме, поэтому, когда появляется приманка, явно проигрышный вариант, похожий на один из основных, мозг автоматически считает похожий вариант выгодным. Это не обман, это ловушка восприятия. Но вот вам совет на день. Если видите три варианта и один явно хуже другого, почти не отличаясь по цене, то спросите себя, хотел бы я вообще этот средний, если бы не было третьего? Часто окажется, вы выбрали самый простой, а приманка просто создала иллюзию щедрости. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит чувствовать, что нашел лучшее предложение.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?

Радио «Пурга».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: одиночества от Мота в музыкальном варианте, где ты даже не можешь обсудить саму песню с кем-то. Но надеюсь, что вы сможете. По крайней мере, мы так и сделаем, чтобы вам не пришлось. Песня крутая, но одиночество не каждому зайдет, и не каждому оно подойдет. Да, ведь противопоказано оно для некоторых случаев. Ну а прямо сейчас одинокими мы точно не будем. Компания нам состоит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной, хэппи-энд. А потом мы вместе далеко пойдем до нового города. Посмотрим, а вернее послушаем, как там.
1: Радио

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк «Шапито Галактика». Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: черная Лада Миа Бойко и очень быстрое путешествие вперед, к рассветам, к закатам, к новому, ну и туда, где просто сердце чувствует себя немного лучше. Ну а зачем торопить события на самом-то деле? Иногда, да, очень хочется, потому никаких проблем нет, но во всем остальном пускай все идет своим чередом. Ведь так можно не пропустить очень важные мелочи. Ведь из них иногда выстраивается довольно красивый вид, может быть, картина или даже отношения. Кто его знает, что же нас ждет. Ну а мы знаем. Звезды в лужах 30.02, Вован Ромашки и Ая Накамура, Джа-Джа. После новый вечерний час. И это тоже был вечерним, но тот будет еще более вечерним и даже потемнеет, вроде как. Будем надеяться или нет. Смотря как и... кому нравится. Вот лично я уже соскучился по темноте.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке начал работу сервис «Мобильный избиратель». Жители округа смогут выбрать удобный участок для голосования с 18 по 20 сентября. Это касается тех, кто в эти дни будет находиться не по месту регистрации. Например, работает вахтовым методом, прибывает в командировке или просто хочет проголосовать ближе к работе. Подать заявление нужно до 14 сентября. Сделать это можно через госуслуги, в территориальной избирательной комиссии или МФЦ. С 9 сентября заявления начнут принимать и участковые комиссии. При личном обращении понадобится паспорт. На выборах в Госдуму избиратели смогут выбрать любой участок в России. На выборах депутатов окружной думы – любой участок на территории Чукотки. Всего в сентябре в регионе завершатся 4 кампании. Помимо федеральных и окружных депутатов, жители выберут совет Провиденского муниципального округа и главу села Нешкан. Окаменевший лес у горы Дионисия хотят сделать заповедной зоной. Экспедиция Русского географического общества приступила к недельным исследованиям. В команду вошли 13 ботаников, экологов, географов, палеонтологов и добровольцев из разных регионов страны. До 11 августа специалисты изучат современную растительность и поищут краснокнижные виды. Ученые отберут пробы, чтобы установить видовую принадлежность древних растений и их возраст. Параллельно эксперты определят точные границы будущей охраняемой территории и нанесут их на карту. Итогом работы станет научный отчет, который региональное отделение РГО направит в Министерство природы для создания особо охраняемой зоны. Министерство внутренних дел предупредило о новой мошеннической схеме против 18-летних россиян. Сначала аферисты под видом операторов связи просят переоформить сим-карту и крадут код из СМС. Затем лжесотрудник госуслуг пугает утечкой данных. Третий звонок поступает от якобы специалиста Центробанка. Жертву убеждают, что ее деньги под угрозой и требуют перевести сбережения на безопасный счет. Для усиления паники заявляют о фиктивных микрозаймах. Пока подросток пытается отменить несуществующие долги, преступники оформляют реальные кредиты и похищают все средства. Напомню, ранее сообщалось, что в России участились случаи хищений через банкоматы. Переговоры Израиля и Ливана в Риме могут возобновиться сегодня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госдеп США. Ранее стороны досрочно прекратили переговоры из-за эскалации. Армия Израиля заявила, что Хезболлах нарушила перемирие и атаковала военных на юге Ливана. Погибли 2 солдат, 4 пострадали. В ответ Тель-Авив нанес удары по позициям движения. Ранее 26 июня стороны подписали соглашение о восстановлении суверенитета Ливана и создании пилотных зон для вывода израильских войск. И в завершении выпуска. К концу года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта до 25% рабочих функций. Такой прогноз дали опрошенные газетой «РУ» эксперты. Они подчеркнули, что итоговый показатель будет зависеть от цифровой зрелости, отрасли и бюджета организации. Сейчас искусственный интеллект в бизнес-процессах применяют лишь 17% компаний. Еще 31% только планируют его внедрение. При этом почти все крупные игроки уже используют технологию хотя бы в одной функции. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

Движ, Филатов и Карась, который все-таки майнит счастье, как он это делает, не рассказывается. Но тут нужна явно не видеокарта, а скорее большая порция любви. Ну а мы будем желать именно любви в этом часе всем, кто нас слушает. Ну а дальше Эйдиза, Fire, Джейсон Дерула, Капулька и Soul Dance. Can't take my hands off you. Эти ребята тоже не дадут заскучать. И, быть может, станут хотя бы ступенькой на пути к счастью. Ну, или его увеличению. Всегда надо приумножать то, что имеешь.

нас сводит комплекс. Женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Радио Пурга.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню быстрые ленивые маффины. Время возиться с тестом есть не всегда, поэтому делюсь с вами рецептами на все случаи жизни. Что нам понадобится для маффинов? Лаваш или тортилья, 2 яйца, 100 граммов сыра, можно взять твердый или, например, моцареллу, несколько помидорок черри, 200 мл молока, оливковое масло, зелень, соль и перец по вкусу. Ингредиенты готовы, приступим. Возьмем форму для выпечки. Это может быть одна цельная для порционных кексов или отдельные небольшие формочки. Слегка смажем их оливковым маслом. Из лаваша вырезаем круглые заготовки, которые поместятся в наши формы, образуя корзиночку. В каждую выкладываем натертый сыр и разрезанный пополам черри. Яйца взбиваем с молоком, добавляем нарубленную зелень, солим и перчим. Заливаем этой смесью каждую корзиночку. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 190 градусов 15-20 минут. Подаем горячими. Берите этот рецепт за основу и экспериментируйте. Добавьте в корзиночку брокколи или цветную капусту, например, а в следующий раз бекон или куриное филе. В любой вариации будет вкусно. Ешьте сами и угощайте родных. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

И Ларак, и да, Rise Up на волнах радио Бурга. Метафора полета и желание выразить все свои эмоции, затем выбраться из рутины и начать, быть может, путешествовать, даже если недалеко, но все же. И да, иногда требуется поменять что-то в своей жизни, и да, для этого нам нужен отпуск. Надеюсь, все его, если не провели в этом году, то проведут так, как действительно того хотели. Ну а прямо сейчас будем думать над тем, как провести этот вечер. И, разумеется, вариантов может быть великое множество, но под следующие песни станет только лучше. Даже это планирование. Вот теперь песня о женщине после All About The Money и заново, уже от группы Pixies.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, небо хмурится, начинается дождь. И вместо того, чтобы спрятаться, художник выбегает на улицу с кистью. Для него дождь – это не помеха, это соавтор. Капли смешивают краски, размывают контуры и превращают холст в живой организм. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто рисует только под дождем, потому что без него картина не дышит. Речь о реальных художниках. От Сеула до Сиэтла, от Буэнос-Айреса до Санкт-Петербурга, которые ждут дождя как вдохновение. Некоторые работают только в мокрую погоду. Их мастерская – это тротуар, парк или крыша. Их палитра – это акварель, чернила и сама вода с неба. В Южной Корее один иллюстратор создает серию «Дождевые портреты». Он рисует лицо мелом на асфальте и ждет, пока дождь начнет его стирать. Фотографирует каждый этап. Когда лицо исчезает, оно становится чем-то другим. Это метафора памяти, говорит он. А в Сиэтле, где дождь идет 150 дней в году, художница рисует акварелью на улице без зонта. Капли создают уникальные разводы, которые невозможно повторить в студии. «Моя кисть – это небо, я просто направляю его», – объясняет она. И да, такие работы требуют мужества. Холст может промокнуть насквозь, краски смыться за минуту, а если грянет гроза, то приходится убегать с мольбертом под мышкой. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что забыл про время, и картина превратилась в абстракцию. Один ребенок спросил, а если не будет дождя? И получил ответ, тогда мир не хочет, чтобы я рисовал сегодня. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы рискнули рисовать под дождем? Или боитесь, что картина растворится?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Да, с чего тебя и плакал Голливуд, хотя точные причины того, чтобы они заплакали, пока еще не найдены. По крайней мере, мной точно. Но, скорее всего, причина где-нибудь да есть. Ну а прямо сейчас лучше этого не делать. Ну, не искать подобную причину, если только в этом не состоит ваша работа. Лучше послушать French Montana, Ever Since You Left Me, а после Владимира Преснякова и думать над тем, как распорядиться свободным временем. Потому как после его станет еще больше. Ну а я с вами на этой ноте прощаюсь и желаю только крутого. В замечательный следующий день услышимся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях округа за последние сутки. На форуме «Территория смыслов» молодым специалистам предложили строить карьеру на Чукотке. Губернатор Владислав Кузнецов сообщил, что региону требуются кадры для новых предприятий, инфраструктурных проектов и малого бизнеса. Сейчас на Чукотке реализуют 101 инвестиционный проект. Глава региона отметил, что для подготовки студентов в колледжах и техникумах открыли 30 новых специальностей с упором на практику. Приезжим сотрудникам помогают жильем. В Анадыре уже сдали 2 арендных дома и строят новые. В Певеке в рамках проекта «Чистая Арктика» прошла уборка прибрежной зоны Коса. Более 30 волонтеров собрали старые металлоконструкции и бытовой мусор. С побережья вывезли 12 тонн металлолома и 20 кубометров других отходов. Технику для работ предоставили морской порт, гидромет компании «Арктикатомсервис» и Чукотская районная коммунальная служба, а также Чаунская ТЭЦ. Тихоокеанский флот проводит крупнейшие маневры. Более 13 тысяч военнослужащих отрабатывают защиту морских рубежей и побережья Дальнего Востока. На Чукотке, Камчатке, Курилах и в Приморье расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» заняли позиции и перешли на круглосуточное дежурство. В учении задействованы около 60 кораблей и подлодок, порядка 30 самолетов и вертолетов, а также беспилотники. Руководит маневрами адмирал Виктор Лина. Школьница с Чукотки осваивает азы разработки авиадвигателей. Алина Долотова из окружного профильного лицея стала участницей проекта «Университетские смены в Перми». 100 подростков со всей страны знакомятся с созданием авиадвигателей в Политехническом университете. Они посещают лаборатории, предприятия и общаются с инженерами. По мнению властей, такие программы помогают молодежи определиться с будущей профессией. И в завершении выпуска. Стойбище у Тавайвама станет центром традиционного спорта. Община «Ройрен-семья» обустроит на окраине Анадыря пространство для тренировок и праздников. Там появится площадка для стрельбы из лука, движущаяся цель для аркана и помост для чукотской борьбы тайкеф. Первую тренировку уже провели для подростков и социально-реабилитационного центра. Снаряжение заказали у мастеров из ТВ на средства компании «Чукотэнерго». На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире завтра.
0: Радио «Пурга». И тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Физическая активность действительно уменьшает боль. Ученые собрали данные из 157 систематических обзоров, в которые вошли более 2700 клинических исследований и свыше 220 тысяч человек. Главный вывод простой. Регулярные упражнения заметно уменьшают боль при самых разных состояниях. Причем эффект оказался не символическим. По силе он был сопоставим с действием многих обезболивающих препаратов, а при некоторых состояниях даже выраженнее. Особенно хороший результат наблюдался при боли в пояснице, мигрени и головной боли, болезненных месячных, боли при заболеваниях суставов и мышц, некоторых неврологических, воспалительных и онкологических состояниях. Работали разные форматы – ходьба и другая аэробная нагрузка, силовые упражнения, йога и пилатес, занятия в воде, интервальные тренировки, практики, которые сочетают движение и работу с вниманием. Но самое интересное – больше не всегда значит лучше. Лучше всего показали себя короткие программы, невысокая интенсивность и объем менее 2 часов в неделю. Скорее всего, не потому, что тяжелые тренировки бесполезны, а потому что простые нагрузки легче выполнять регулярно. Почему движение уменьшает боль? Во время нагрузки организм выделяет собственные обезболивающие вещества, меняет работу серотонина и норадреналина, снижает активность хронического воспаления, активирует эндоканнабиноидную систему, которая влияет на чувствительность к боли. Проще говоря, упражнения действуют не только на мышцы. Они меняют то, как нервная система обрабатывает боль. Это не значит, что при любой боли нужно срочно идти приседать со штангой. Нагрузка должна учитывать диагноз, состояние сердца, суставов и причину симптомов. Но при хронической боли движение стоит рассматривать не как необязательный бонус, а как одну из основ лечения. И начинать лучше не с героизма, а с программы, которую вы реально сможете выполнять каждую неделю.
0: Минутка здоровья.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вы наверняка замечали, что после длительного пребывания в воде, например, при длительном купании, наши пальцы начинают сморщиваться. Этот процесс кажется довольно странным, но на самом деле он имеет очень глубокие биологические корни и служит полезной цели. Так почему же так происходит? Ответ кроется в реакции нашего с вами организма. Когда кожа пальцев и ладоней длительное время контактирует с водой, при этом происходит сужение кровеносных сосудов, что и вызывает сбор кожи в складки. Это адаптивный механизм, управляемый непосредственно нервной системой. Но зачем же это нужно? Ученые считают, что сморщивание пальцев – это эволюционное свойство, которое помогает нам с вами лучше захватывать предметы в воде. Но представьте, что вам необходимо ловить рыбу или собирать что-то с мокрой поверхности, а ведь такие складки на пальцах увеличивают трение, позволяют лучше удерживать предметы.
0: Территория фактов.

встал и пошел. Зомби тоже могут, могут играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-яй-яй.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тельхит, который пынгл тэгэм и нанам гэлаавл омни на пенелгүүд. Федеральный эксперт Такетюс Огельхилина Чукотка кенынэн пенгүүл этну такан ятергэ кумкнутэка. Генкурэта улинэт мюсит диктуркин это Рослесхоза. Мургин округан ганьялэна тэнгэнрэрэт лэнэнкамам. Анал унинэт нэн пенгүүм гохэнатэм. Эрам Чукотка кена Владислав Кузнецов и нанам гэлаавргэ на 2024 гивики на гэд арэтвэлэн этну такан ятергэтэм. Тринерин пынгэлэн утинэлэк нирэхлэкин нанмэлэгэн инэн пингүүлэтэнг амалымгэн раргарэм. Рин атвэн ёпьэквэхэнатэм. Мюсирэтэк нияхэнатмэн рин атвэнэн кама маарин атвэн. Хуран рэдлэта Чукотка кэн рэтур тлэнэнэн нэнгэта Минкрэ нанам гэлаавргэн Владислав Кузнецов. Нэрах снегабалата ходат нэрэйлнэнэт тальпэнгутавнэта гивинэт хуран рэдлэта пионерэн кама онванвэта кольхэ фермерски хозяйствэн лалэта кольхэ кувшурбор канчиланэта. Энкеурэна хуран рэд хозяйствэт первуривкомэль энэн камватэрка кэнэт нэрэр курнэнэт тайкэс гиянангатэм. Рэтур тлэс энгэнэт атвэкэнан кавнэнгэт апшинэт лурэкэна даурэкэнэн кама янракэнутэм. Тлэнэнэт нэнэймэвкэнэт фондата винрэт лэт хуран рэд лэтэн каман кавнэнгэт лэтэм. Ратом гавьё 2023 гивэкэм. Мрон гивика фонда кен манитрил хэрген мрохлек кен мэнгит кенэм. Ам мрот кен миллион тэм. Анхана манита гэр курлин эт мэлэнхлек кен нрак амал вангвал атлэнэн этэн камтайкэс гиянэн. Нэмэн кэн мэлхолли фестиваль рэнлэ абилибинок агнунок ищик кунтар мэлхолли храси тиргэт рэнлэн эт полярный осва тиргэтэм. Армайгыс на тайкау храси тиргет берингийский осва тиргет самам. Ренлэнг цессия тэм. Минкре нанам гэлаавргэ округа кина департамент тайпа мэлхоль гэрэн лалэ тэм. Румэкэн гэт мэлхоль лэт намэтвал Чукотка кэн Камчатка кэн Якутия кэн Магаданска кэн кама Мурманска областя кэна сама рэмка лэт Белоруссия кэн кама Ирана. Сессия Крумакен гэт регион кэнэн кама федеральные эксперты Росатома Минпросвещения Баймка кэнэм. Фестиваля Крэнлэн гэт Освенкальроу программа нкамхутти нангисеватир гэтэн кама выставка. Иквиси плиткук пенсиалэна гакалит ультымгэвэлэн кэмэка мэнгэтхлэкэн тэсэчтэм. Намэтвалэн вэлхэкэн нэрэсунгэна Минкрэ нанамгэлаавргэт округэкэна прокуратурайпэм. Кликэн нэр апарвэлэ гэвэлэн нэрасун лэхэнэм. Нан гаманитуэл алэна гмрохлэкэн мэнгэткэн нэр апарвэлэ гэвэлэнэм. Энни нэтирэн гатвалэн сасан лоргэка кэнмал иквисика. Асэкаг атсалэна титэн пэвэлэн урэлэн ракатсэтэм. Нхорэм епирэлэн нина витэвэлэн кама гайпалэн симкарта синит витэвэлэка. Нхорэгэн нивэлэн этэм. Синит кэнаута кэлит ульти валэтэм. Кэлит ульти тэм нэвэлэт гэл ульэн эт нэв анэтэн янг мингэмэл мэгэлэт кэлит ультим. Кэлаавлэ ринарасаак бургэта орагат вэлэнат нкамаагэ гэргэпэн силэн. Нканай бэтэ плэткуркэн атау эргэттау нэтэн.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Не учи ученого».
1: Новый материал выдержал жесткое излучение и может пригодиться для реакторов и космоса. Графеновые наноленты могут стать ключом к надежному контролю термоядерных реакторов и безопасной работе техники в космосе. Исследователи из Аризонского университета показали, что эти сверхтонкие структуры выдерживают гамма-излучение и при этом дают четкий измеримый сигнал. Команда интегрировала графеновые наноленты в полупроводниковые устройства и проверила их устойчивость к жесткому излучению. Особенность материала – его размеры. Ленты имеют ширину ровно в 9 атомов, толщину в 1 атом и длину около 45 нанометров. То есть в десятки тысяч раз тоньше человеческого волоса. Синтез таких структур выполнили специалисты из Университета Алабамы, которые подготовили молекулярные строительные блоки. Суть открытия в том, что гамма-излучение не разрушает атомную структуру лент, а вызывает изменения на их краях за счет образования реактивных молекул в окружающем воздухе. Из-за квантовых эффектов даже небольшие модификации сильно влияют на прохождение тока. Ученые связывают это с андерсоновской локализацией, когда электроны как бы застревают, а сила тока резко падает, формируя четкий сигнал о радиационном воздействии. Это свойство решает важную инженерную проблему. Современные кремниевые датчики нельзя размещать внутри первой стенки реактора. Они выходят из строя под излучением, поэтому контроль ведут косвенно или при остановках установки. Графеновые ленты потенциально позволят вести мониторинг ближе к активной зоне и в режиме реального времени, сократив число дорогостоящих остановок для осмотра. Помимо энергетики, технология перспективна для космоса. Датчики на основе графена смогут отслеживать радиационный износ спутников и межпланетных зондов, фиксируя ранние признаки деградации. В дальнейшем группа ученых планирует протестировать ленты при разных дозах облучения и изучить образцы иной ширины, чтобы научиться настраивать чувствительность материала на атомном уровне. Такой контроль важен и для будущих радиационно-стойких чипов. Он поможет создавать электронику, способную долго работать в условиях постоянного излучения.
0: «Не учи ученого».

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Ашварцио манином кавьосин Центробанка кенен кена там юнгут курген. Тем юнгут кутул от орал ата ненген тевет кен орал анин кене ганрмесен манином кавьосин Центробанка. Нин на тем юнгут кухен ата мессенджер гупан кесип киркен ата если у тебя мания орг кенсмиор полиция тебя Никеси хинетен мина тору пет мюсерн ве паген винте сина нан нан нан камбанка кен мюсер тен мас атэм. Ан кама нан гинте вет хинетен хунан канат нараяан на тем юнут кутул атэл ам. Тору тен мас апэт рамани трешит кунгут закона ка инэн акалте ул атэм. Ан кама туре нарасу нерешин так ан каминэнам сэв кинет кесит нерете икангне. Нкоретем юнгут куза гаусетан кауни гот нынтэхэнам манином кауешин Центробанка кам. Нканауте етой гот амасээте келит ульте нынтэхэнэт нкорем. Йой гот нынтэхэнэт козе манином кауеше кам. Тэн мысэт наратвэнгэн ата минкре ром кауешкэс. Раку нканауте банкамат. Нгин омрэта нин айвэт кухэнэттэм юнгут кутуз атэл атэм. Хаусынан ет есиюз ат банка кен ваны нысианин атэн кама мик нысии нысин ат мания орга кен тэн мэсэ. Раку хэлси торгнан ваны синиткин манинум кауёсына нина манит прэлтурэн каната манинум кауёсэттэм юнгут кутуз атэл инэм. Аны манин не ван нина ат напаахэн ат витяуэсит кук. А в нанте ватка гисиус это Центробанк, анкама хосе госорганизация, кенване, манинневатый год нитнет, анкамване, анансим унет, минкри, ретек, килит, ульте, атмневкелты. Хайусинанжит гисиус от банка, кенакрам, нансим уткунет, гитой год, килит, ульте, анкама, есек, то, макауте, симневре, йой год, анантенет, банкамат, лупым. Манином кауёсет ваны нытвана тынкама анвантатке ытывас эт Центробанка кынканат тэнмыс эттэм юнут кутуля атэлин. Кынымныш аур кнетка синиткин атынкам тум гытгытам окылхер кнетка тургин эткелит ульте тул атэл эпэй.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукэк Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Соедините нить в наших сердцах, соединить.
1: Четверть века с вами на одной волне.
2: Радио.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Главный осенний тренд в окрашивании волос получил очень красивое название – розовый кварц. Как вы думаете, какой оттенок за ним скрывается? Романтичный розово-сиреневый. Именно с такими волосами появилась в этом сезоне на подиуме модель Стелла Люче во время показа американского дизайнера Александра Венга. И это уже не первый случай, когда большая мода соглашается с трендами из интернета. Публика пришла в восторг, и тысячи девушек поняли, что хотят это повторить на своих волосах. Розовую гамму выбрали еще из-за того, что оттенков у нее великое множество, и каждый может выбрать себе что-то по душе. Задолго до ажиотажа вокруг прически Стеллы Лучи розовые волосы носили модели, кинозвезды и музыканты. Кара Делавинь, Сальма Хайек и Хелен Миррен. Согласитесь, разнообразная компания. Возможно, сейчас самое время поддержать модный и столь выразительный тренд. Массаж для лица – традиционная бьюти-процедура для любого косметолога. Считается, что она ничуть не менее эффективна, чем так называемые уколы красоты. Пластический массаж, например, можно назвать призером в категории способов омоложения. По сути, это сильные нажатия на кожу, только вместо масел используется тальк. Он помогает не растягивать кожу и проработать лицевые мышцы, которые массажист буквально прижимает к костям. После курса морщинки станут менее выраженными, а лицо вновь обретет четкий контур. Ну а если вы не рискуете прыгать с места в карьер, попробуйте сначала более деликатный классический массаж. Косметолог воздействует на кожу только бережными растираниями и поглаживаниями. Эффект, тем не менее, хорош. Выравнивается цвет лица и повышается тонус мышц. Ну а тем, кого беспокоит проблема отеков, поможет лимфодренажный массаж. Благодаря улучшению лимфотока и кровообращения кожа подтягивается, а лишняя вода уходит. В результате вы получаете более четкий контур лица и открытый взгляд без припухших век. Территория женщин.

Jesini ja, хороший настрой со мной, когда на небе ясно время. Ясини я, хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет! Габс у микрофона. Toyota Land Cruiser 70, который уже более 40 лет существует практически в неизменном виде, получил три новые версии с короткой базой. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 70-й серии, который остается практически в первозданном виде более 40 лет, получил обновленные исполнения. Это следует из видео, опубликованного на YouTube-канале японского автопроизводителя. Особый интерес представляет короткобазная модификация, одна из самых редких в линейке 70-й серии.
0: Высшая проба.
1: Хардтоп черного цвета. Это версия для коммерческого использования. Она отличается стальными дисками, шноркелем, механическими стеклоподъемниками и простой виниловой отделкой салона. Хардтоп с более широким кузовом песочного оттенка – это более комфортабельная модификация с расширенными колесными арками, электростеклоподъемниками, отделкой салона из замши и кожи, а также мультимедийным дисплеем. Кабриолет с мягким верхом – наиболее необычная версия. Ее лобовое стекло отстегивается и укладывается плашмя на капот. Такая конструкция, по мнению экспертов Car Coops, удобна для работников ранчо. Она позволяет набрасывать лассо прямо на ходу. Автомобиль оснащен каркасом защиты от опрокидывания и задними боковыми диванами, за счет чего вместимость достигает 6-7 человек.
0: Под капотом.
1: Конструкция автомобиля сохраняет классическую схему. Лестничная рама, жесткие неразрезные мосты спереди и сзади, передняя подвеска на пружинах, задняя на рессорах. Любопытно, что колесная база внедорожника лишь на 60 мм длиннее базы Suzuki Jimny. Силовых агрегатов заявлено 2. Атмосферный рядный шестицилиндровый дизель объемом 4,2 литра, мощностью 129 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. И 4-литровый бензиновый V6 мощностью 228 лошадок с 6-ступенчатым автоматом. В обоих случаях предусмотрен полный привод. Стоимость короткобазного трехдверного хардтопа в ОАЭ начинается от 3 800 000 рублей, и это на 200 000 рублей дешевле пятидверной версии. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Знаете ли вы?
1: Если бы звук мог распространяться в вакууме космоса, шум Солнца был бы оглушительным. Постоянные термоядерные взрывы в его недрах, гигантские выбросы плазмы и магнитные бури генерировали бы непрерывный гул. Ученые, преобразовав электромагнитные колебания Солнца в звуковые волны, получили запись этого рева. Он сравним с грохотом рок-концерта или работающей бензопилы прямо у уха – около 100 дБ. К счастью, космос безмолвен для наших ушей.
0: «Теперь буду знать».

0: Радио Пурга.
1: И золото добывается веселее.
0: Радио Пурга.

собираем морожку понемножку. Радио Курган.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Не успели помыть голову, а срочно надо бежать? Сухого шампуня нет под рукой? Не проблема. Возьмите обычную муку. Она справится на отлично. Обсыпьте ею волосы, подождите пару минут и тщательно вычешите расческой. Жир и пушинки исчезнут мгновенно. Эффект идеален.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего

Вот и все приключение. Право вспомнить чего-то. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела.

А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Буквально пару лет назад все мои знакомые мужского пола стриглись в ближайшей к дому парикмахерской и горе не знали. Теперь же каждый второй записывается в очередь в модный барбершоп и при этом вдумчиво убирает в магазине средства для укладки. Если тоже решил сменить привычный ежик на голове на что-то более затейливое, записывай модные ориентиры. К примеру, сейчас крайне популярна укладка помпадур. Под этим забавным названием скрывается прическа с высоко поднятыми над лбом волосами. По-настоящему популярная она стала в 50-х годах прошлого века благодаря Элвису Пресли. Волосы сзади и по бокам должны быть укороченными, а на макушке их практически не постригают, а лишь аккуратно зачесывают назад. Эта прическа придется по душе истинным пижонам. Вторая ее разновидность – андеркарт. Волосы на макушке короче, виски выбриты сильнее до просвечивающейся кожи. Так или иначе, это современная классика, а значит, есть смысл ее примерить.
0: Территория мужчин.
1: Сколько бы ты ни экспериментировал с домашней акустикой, любой меломан посоветует выбрать виниловый проигрыватель. Его по праву называют одним из самых качественных источников звука. Хочу познакомить тебя с одним из достойных образцов, который лично меня порадовал еще и стильным дизайном. Дело в том, что проигрыватель Crosley Executive Portable USB Turntable выполнен в виде ретро-чемодана. Все как полагается, с отделкой под кожу и фурнитурой из состаренной латуни. Этот красавец может воспроизводить пластинки любого диаметра и, ко всему прочему, оснащен алмазной иглой с возможностью замены. Ну и самое главное, порадует тебя хорошим звучанием благодаря встроенным широкополосным стереодинамикам. А захочется еще больше меломанского счастья, можешь подключить Crosley Executive Portable USB Turntable к внешней аудиосистеме.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

и олени пасутся под музыку.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников. Мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: 60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

У окна смотришь телефон, тебе уже час не отвечает он, а ты очень ждешь и салфетки рвешь.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом, в ответ услышу лишь твое поколение.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня мы с вами отправимся в Индию и будем готовить традиционную восточную сладость, которая называется бадам барфи. В базовом виде представляет собой конфету типа помадки, сделанную из вареного молока. Слово барфи происходит от персидского слова барф, что означает снег. Это название отсылает к цвету десерта. Что нам понадобится для его приготовления? 4 стакана молока, 150 граммов миндаля, 150 граммов сахара, 40 граммов сливочного масла и несколько зерен кардамона. Готовить бадам барфи не быстро, но сладкоежкам стоит попробовать. Для этого миндаль обжариваем на сухой сковороде и очистим от кожуры. После снова обжариваем, но уже на небольшом кусочке сливочного масла. Остужаем и измельчаем. Молоко вместе с кардамоном доводим до кипения в кастрюле с толстым дном и на медленном огне увариваем час-полтора, помешивая, чтобы не пригорало. Когда молоко уварится до состояния пасты, добавляем сахар, миндаль и сливочное масло. Продолжаем варить, пока молоко не станет совсем густым и клейким. Выкладываем барфи на противень, даем немного остыть и придаем форму квадрата или прямоугольника толщиной 2-2,5 см. Когда барфи затвердеет, разрезаем его на квадратики, смоченным в воде ножом. Молочная сладость с пряным ароматом кардамона готова. Пробуйте с несладким чаем, в идеале индийским, но ваш любимый, конечно же, тоже подойдет. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Я думаю, каждый из вас задавался вопросом, почему одних людей кусают комары, а других нет. А все зависит от химического состава нашей кожи. Насекомые чувствуют углекислый газ, молочную кислоту, аминокислоты и жирные кислоты. Люди с более высоким метаболизмом, активно выделяющие углекислый газ, оказываются для комаров особенно привлекательными. А микрофлора кожи создает уникальный ароматный профиль, определяющий вероятность укуса. Температура тела и кровоток также имеют значение. Терморецепторы комаров улавливают тепло и более доступные кровотоки, поэтому укусы усиливаются после физической активности или в жаркую погоду. Наша с вами генетика также влияет и на состав пота, и на запах кожи, которые могут дополнительно либо нравиться, либо не нравиться насекомым. Еда, а также употребляемые напитки вместе со специями и даже отдельными витаминами способны слегка изменять запах и делать человека еще более заметным для насекомых.
0: Территория фактов.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже те, что на волоске, даже в тоске.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Как известно, возраст – это не цифры в паспорте, а состояние души. Так что если в свои 40, 50 или 60 вы уверены в том, что все трендовые вещи дизайнеры придумывают для ветреных девчонок, это полная ерунда. Вот, скажем, в этом сезоне стилисты настоятельно советуют приобрести нам сапоги красного цвета. Предположим, что алые ботфорты на каблуке 9 сантиметров – скорее действительно для молодых. А если сапоги ниже колена и у них нормальный небольшой каблучок, то почему бы даме элегантно возраста их не примерить? Кроме того, сейчас в моде сапоги на танкетке. Это тоже вариант. Важно, как вы себя ощущаете, а не то, сколько вам лет. Кстати, надевая красную обувь, многие задумываются, стоит ли ее поддержать аксессуарами в тон – шарфиком или сумкой. Дизайнеры считают, что вторая красная деталь в образе должна быть очень небольшой, так что сумка будет выглядеть чересчур, а вот красная помада поможет создать нужный эффект. О любви с первого взгляда грезит каждая девушка в возрасте до 20 лет, а после 30 остается верной своей мечте каждая четвертая. Но как бы то ни было, специалисты утверждают, что любви с первого взгляда не существует в принципе. На самом деле люди должны увидеть друг друга минимум 4 раза, прежде чем они смогут почувствовать друг к другу что-то существенное. Это выяснили сотрудники колледжа Гамильтона. Как показало исследование, после нескольких встреч нас часто начинают тянуть к человеку, даже если сначала притяжения не было. Исследователи провели эксперимент. Они несколько раз показывали женщинам фото симпатичных незнакомцев. Так вот, самые высокие оценки по шкале привлекательности были поставлены на 4-й раз. Так что, девушки, если вам кто-то нравится из ближайшего окружения, для начала постарайтесь банально примелькаться.
0: Территория женщин.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: радио «Пурга».
1: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: знаете ли вы?
1: Мы уже знаем, что утконос – ходячий сюрприз. Но вот еще. У большинства млекопитающих пол определяется парой X и Y. У утконоса же целых 10 половых хромосом – 5X и 5Y у самца и 10X у самки. И все они работают сложной командой. Причем эти хромосомы больше похожи на птичьи, чем на наши. Во время оплодотворения они выстраиваются в длинную цепь и расходятся очень хитро. Эволюция словно решила: раз уж утконос откладывает яйца, светится в темноте, имеет клюв и вырабатывает яд, пусть и система определения пола у него будет, как у фламинго в лабиринте. Ученые до сих пор не до конца понимают, как работает эта механика. Утконос продолжает смеяться над биологами даже на генном уровне. Так что этот австралийский зверь не просто эволюционная шутка, а целая генетическая вселенная.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете ли вы, как отмыть пластиковый контейнер после еды, когда он весь в жире? Не мучайтесь с моющим средством. Насыпьте в контейнер столовую ложку горчичного порошка. Хорошо потрите губкой и смойте теплой водой. Жир растворяется мгновенно. Это дешевый, экологичный и очень эффективный способ. Попробуйте, результат вас удивит.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В последнее время участились случаи мошенничества, жертвами которых становятся ветераны СВО и члены семей участников специальной военной операции. Злоумышленники часто выдают себя за представителей банков, государственных структур, Министерства обороны, социальных служб или фонда «Защитники Отечества». Они пытаются получить личные данные граждан, используя различные предлоги, такие как оформление пенсионных выплат, компенсации за ранения, предложение о санаторно-курортном лечении или выплат за награды. Важно помнить, если кто-то требует назвать ваши персональные данные или код из СМС, это должно стать сигналом немедленно прекратить разговор. Напомним, что при электронной записи на прием ведомства не нужны подтверждающие действия. Ни одна служба или банк не запрашивают данные личных кабинетов в социальных сервисах и доступ к ним. Если вы сомневаетесь в личности собеседника, попросите его назвать организацию, от имени которой он звонит. Завершите разговор и свяжитесь с вашим социальным координатором Фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы работают в каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа. Будьте бдительны и не доверяйте сообщениям с незнакомых номеров, а также не переходите по ссылкам для регистрации и подтверждения. Всю важную информацию следует получать только официальным путем. На горячей линии телефон 117, добавочный 1 или через филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Еще раз напоминаем, в любой непонятной ситуации прекращайте разговор и кладите трубку.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем».

0: Radio Burga.
1: Radio Burga.

0: как сохранить деньги.
1: Минкри Рутас Алкы Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Ашварцио манином кавьосин Центробанка кенен кена там юмут коурген. Темигут кутул от оравель ата нынген тевет кен оравель анин кене ганрмешен манином кавьосин Центробанка. Нын не темигут кухен ата мессенджер гупан кесип кир кен ата если уж эпо маньяр гукен симьор полиция с эпоим. Некоторые хинатен меня тору пять месяцев не поген винтешина, нан камбанка кин месяцев масатем. Анкама нан гинте вет хинатен хунан хинат нараянг натем юут кутул атлам. Тору тен мас эпет. Рамани трешет кунгут законака инен акалте улетем. Анкама туре нарасо нерешин такан каминенам сеукинет кешет нерете икунгнет. Нкоретем юмут куз агаусетан кауни гот нентакинам манином кауясин Центробанка кам нканауте йтой гот амасете килит ульте нентакинет нкорем йой гот нентакинет козе манином кауясекам тен масет наратвун ната минкре ром кауяскас раку нканауте банкамат нин омрете нин айвут кухнете юмут кутуз атлетем. Хаусинан ет ешиус от банка кенване насияне натен кама мик насии насинет маньярг кентен масет. Рак ухаси торгнан ване синиткин манином кавьосина нина манит престорен каната манином кавьосит темингут кутус атас инам. Ана манин неван нинат напаахинат витявешит кук. Аунантиеватка гисиус это Центробанк анкама хосе госорганизация кенване манинневатый год нитнет анкамване анансим гуунет минкри рытек килит ультатын неукелты. Кайвсинанет гисиус от банка кена крам нансим гууткунет титой гута килит ультен кама есек тома кауталым неурам йой год анантынат банкамат кипым. Манином кауёсет ване нетвана тынкама анвантатке утывас от Центробанка кынкана тэнмас от темьют кутуля атасын. Кынмгышаур кнетка синиткина тынкам тумгыт гытам окылкер кнетка тургинет кесит ульте туля атас эпы.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Алкы Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Мало кому известно, что царь всея Руси Иван Васильевич, несмотря на то, что был грозным, довольно по-доброму относился к своим родственникам.
4: А родственники этим активно пользовались и доставляли царю большие неудобства.
5: Ханюшки, тяжелый был денек сегодня. Пойду вздремну.
6: Дядя Ваня, это я, Коля, племянник твой из Новгорода. Я у тебя недельку перекантуюсь, ладно?
5: Да о чем речь, Калюня? Ну, конечно.
7: Здоровенько был, Иванюша! Не узнал, скажешь я, Тарас, Киеву! Я мешишку тебе кину, доброе, а?
5: Доброе, доброе.
7: И здравствуй, дорогой, а?
5: О, господи, еще понаехал.
4: Долго это продолжаться, сами понимаете, не могло.
3: И Иван Грозный принял единственно верное решение.
4: Никого казнить, как вы могли подумать, царь не стал, а просто 7 августа 1560 года он повелел построить в Москве для своих родственников несколько небольших, но уютных дворцов.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня пятница, 7 августа, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. Кремль проинформировал о телефонных переговорах Владимира Путина с командиром 76-й дивизии ВДВ полковником Абдулазизом Шахабидовым. Президент заслушал доклад об оперативной ситуации на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, где дивизия выполняет поставленные задачи, и поблагодарил военнослужащих за результативные действия. Шахабидов доложил, что российские подразделения отразили свыше 70 контратак противника, взяли в плен 19 бойцов ВСУ. Полковник подчеркнул, что наступление в ДНР идет практически непрерывно благодаря применению новых тактических приемов, развитию беспилотных систем и совершенствованию средств ведения боя. Он также подтвердил, что все цели будут достигнуты в установленные сроки. Шереметьево могут приватизировать. Владимир Путин подписал указ об исключении аэропорта из перечня стратегических предприятий. Это позволяет приватизировать государственный пакет 30% при сохранении золотой акции. Документ опубликован на портале правовой информации. Правительству поручено определить порядок использования спецправа на участие России в управлении аэропортом. При продаже акций должны быть предусмотрены условия о сохранении профиля деятельности, модернизации и запрете на передачу бумаг иностранцам или подконтрольным им лицам. Указ вступает в силу немедленно. Основной пакет акций 66% принадлежит компании «Шереметьево Холдинг». Россия может выпустить рекомендацию для граждан воздержаться от поездок в Армению. Решение может быть принято из-за участившихся задержаний россиян по запросам третьих стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с главой армянского парламента Рубеном Рубиняном. Она предупредила, что при сохранении подобной практики такие меры станут неизбежными. Стороны также обсудили межпарламентское и гуманитарное сотрудничество. Отдельно Матвиенко затронула намерение Еревана интегрироваться в Евросоюз, указав, что этот курс противоречит обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Вместе с тем она поддержала инициативу премьера Никола Пашиняна провести референдум по данному вопросу, чтобы выяснить волю армянского народа. В ООН осудили атаки украинских беспилотников на российские регионы, повлекшие гибель мирных жителей и разрушение инфраструктуры. Как заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, Антонио Гутерреш глубоко обеспокоен эскалацией конфликта и ее переносом на территорию России. Москва неоднократно призывала ООН дать принципиальную оценку действиям Киева. Постпред России в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что замалчивание таких преступлений фактически поощряет новые теракты. В дипмиссии напомнили о трагедиях. 3 августа под Геленджиком от удара дрона погибли 7 человек, включая 4 детей. 25 июля в Запорожской области жертвами стали 12 отдыхающих, 5 из них дети. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала игнорирование ударов по гражданским постыдной позицией и признаком дисфункции организации. И завершение выпуска. Союз Европейских футбольных ассоциаций сохраняет недоверие к президенту ФИФА Джанни Инфантино. В этой связи он продолжает бойкотировать турниры под эгидой Международной Федерации. Как сообщает Интерфакс, условий для возобновления участия выполнено не было. УЕФА подчеркнули, что отказ ФИФА от спорного проекта по привлечению частных инвесторов не является достаточным. Необходимы гарантии, что подобные инициативы больше не повторятся. Доверие к Инфантино утрачено, и эта позиция остается неизменной. Противостояние вспыхнуло в июле, когда глава ФИФА предложил допустить инвесторов к проведению чемпионата мира. Критики обвинили его в погоне за прибылью в ущерб интересам футбола, игроков и болельщиков, после чего оппоненты начали добиваться отставки функционера. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость...

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья и любители путешествий. Сегодня мы отправимся в самое сердце степей, в удивительный город, где Восток встречается с Западом, а буддийская философия переплетается с русскими традициями. Приготовьтесь к открытию.
0: Открываем новый горизонт.
1: Сегодня на нашей карте Элиста, столица Калмыкии. Представьте себе, это единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Именно поэтому Элиста имеет совершенно особенный, ни на что не похожий облик. Здесь вы увидите необычное соседство. Советские постройки и православные храмы рядом с яркими пагодами и величественными статуями Будды.
0: Приключения начинаются.
1: Но и это еще не все. Элиста по праву носит звание шахматной столицы России. Здесь даже есть целый мини-городок, посвященный этой древней и мудрой игре – сити-чес.
0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого необычного места? Аэропорт Элисты временно закрыт, но не спешите расстраиваться. Вас ждут комфортабельные автобусы из Москвы или Санкт-Петербурга. Это будет настоящее приключение. Жилье в Элисте найдется на любой вкус. От уютных апартаментов до гостиниц в центре города.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Чем же заняться в Элисте? О, вариантов множество. Обязательно посетите величественную золотую обитель Будды Шакьямуни, один из крупнейших буддийских храмов в Европе с 10-метровой статуей Будды. Пройдите под золотыми воротами, по-калмыцки Алтунбосх. Говорят, они помогают очистить душу и найти путь добродетели. Покрутите молитвенный барабан в пагоде 7 дней на главной площади, где каждый оборот приносит благо всему миру. Непременно прогуляйтесь по городу Шахмат Сити-Чесу, где можно сыграть партию на огромной доске или сделать фото с памятником Остапу Бендеру. А еще обязательно попробуйте знаменитый калмыцкий чай с нежными пончиками бурцоками. Это особый согревающий вкус Калмыкии.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Что привезти из Элисты на память? Конечно же, изделия из верблюжьей шерсти. А еще уникальные шахматы, традиционные калмыцкие украшения, цветные флажки «Конь ветра» и статуэтки Будды или поющие чаши на выбор.
0: Еду, куда хочу.
1: Элиста – настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое. Это место с невероятной энергетикой, где даже недельный отпуск поможет восстановить душевное равновесие.
0: Финальный аккорд.
1: А для любителей природы Калмыкия приготовила чудеса за пределами города. Завораживающие поющие барханы, где ветер создает музыку из песка. Удивительный горящий источник, где вода горит огнем. Настоящее чудо природы. И сказочное Маклетинское розовое озеро, окрашенное миллионами крошечных рачков, где можно найти целебные грязи и встретить антилоп и сайгаков. Калмыкия способна удивить как бывалых путешественников, так и тех, кто только начинает открывать для себя Россию. Это идеальное направление для семейного туризма, ведь здесь каждый найдет что-то для себя, а также для отдыха взрослых, полного новых впечатлений и духовных открытий. Планируйте свое путешествие. И пусть Элиста станет вашим следующим ярким открытием.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах ее, накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

Свое название село Ваеги получило, как и многие на Чукотке, от соседней сопки. В переводе на русский оно означает «жерди Яранги», и с этим местом связана одна легенда. В древности у этой сопки сражались чукчи и коряки. Чтобы противник не смог забраться к чукчам на вершину, те облили гору водой, однако коряков это не остановило. Тогда чукчи нагрузили нарты камнями, положили на них поперек жерди от яранг и спустили их вниз. Такая находчивость стала сюрпризом для противников, и коряки кубарем покатились вниз. Хорошо, что сейчас село Ваеги — спокойное место. Здесь радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Певеке готовят к запуску новое пищевое производство. Как сообщил Владислав Кузнецов, строительство модульного комбината планируют закончить в декабре. На площадке уже установили здание, подготовили фундамент и подключили инженерные сети. Сейчас в город доставляют оборудование для производственных линий. Предприятие сможет выпускать мясную, рыбную и молочную продукцию, а также хлеб и другую выпечку. Работу комплекс начнет с января следующего года. По проекту его мощность составит до 800 тонн готовых продуктов ежегодно. На комбинате установят современные технологические линии для разных видов сырья. Это позволит разместить несколько производственных направлений в одном здании. Объект возводят в рамках плана развития округа Чукотка-100. В основу программы вошли предложения, которые поступили от жителей региона. Радио «Пурга» стало частью документального фильма о народах России. Съемки идут под эгидой проекта «Национальный акцент». В его рамках создается цикл видеосюжетов о единстве народов нашей страны, их традициях и ценностях. Работы призваны показать настоящие будни коренных жителей при поддержке гранта Института развития интернета. Подробнее о целях и философии единства народов рассказала руководитель проекта Маргарита Лянге.
2: Конкретно вот этот цикл, он связан с вхождением разных народов и территорий в российское государство, потому что очень много в последнее время, скажем так, передергиваний и искажений исторической правды. И так как молодое наше поколение, оно не склонно читать бумажные книжки, оно скорее склонно смотреть какие-то короткие видео, не очень короткие, то, в общем, такая есть необходимость рассказать о том, как на самом деле все это было для следующего поколения. Поэтому вот этот целый такой цикл существует, он уже не первый год, но, в принципе, всему этому посвящен весь наш проект «Национальный акцент».
1: В фильм войдет интервью с нашей коллегой, редактором Ниной Пенелькут, которая хорошо знакома слушателям по ежедневным новостям на чукотском языке. До Пурги съемочная группа побывала также в Игвикиноте и у оленеводов. Чукотка не единственное место, в котором планируются съемки. Позже группа продолжит путешествия по регионам России, Карелии, Ингушетия и Челябинская область. Фильм планируют выпустить к концу лета, он будет доступен к просмотру на различных онлайн-площадках. Из-за мощного циклона с ливнями и шквалистым ветром в Смоленской области введем режим ЧС природного характера. Без света остаются около 15 тысяч абонентов, повреждены 34 линии электропередачи. Наибольшие разрушения зафиксированы в областном центре. Создан оперативный штаб под руководством губернатора Василия Анохина. Для ликвидации последствий привлечены 42 бригады энергетиков, более 120 специалистов и 51 единица техники. Смоленске расчищают проезды от поваленных деревьев, затрудняющих движение транспорта. Стихия привела к трагедиям. В городе от падения деревьев погибли ребенок и женщина. Работы по восстановлению продолжаются. И завершение выпуска. В Новосибирском университете приступили к созданию диагностической панели для подбора антидепрессантов на основе генетических маркеров. Тест будет анализировать до 20 мутаций, влияющих на метаболизм препаратов, и позволит сократить время терапии и снизить число неэффективных назначений. Завершить разработку планируется к осени 2027 года. В основе решения ПЦР в реальном времени. В отличие от существующих аналогов, ограниченных одним-двумя маркерами, новый подход обеспечит более точную интерпретацию данных. Проект опирается на мировой опыт в области фармакогенетики. Разработка поддержана Фондом содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап» и входит в федеральный проект «Технологии». И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Тяжелая артиллерия. Или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Романтика Адена Балана в начале часа на радио Пурга. 9:09 на Чукотке.
2: Доброе утро, Настя.
1: Не проснулась еще. Попробуем еще разочек. 9:09 на Чукотке. 7:08. 7 августа.
2: 2:02:06.
1: Я Анастасия Лаврентьева. Желаю вам доброе утро.
2: Я Дмитрий Кувшинчиков. Желаю не менее доброго.
1: Сидит Дмитрий Кувшинчиков, который сейчас ответит мне на вопрос.
2: Как в школе?
1: Да. Дима, как ты думаешь, какое явление начнется 13 августа, а закончится 12 августа? С утра я тебе так подкидываю.
2: Подожди, это как?
1: Информация об этом появилась вчера.
2: Знаю, да. Я догадался.
1: Да, говори.
2: Солнечное затмение.
1: Да, это солнечное затмение 12-го. 13 августа этого года такой парадокс возникает из-за международной линии перемены дат, которая проходит через Берингов пролив. Оно начнется в 18:35 по московскому времени. Это сколько у нас? Можешь почитать?
2: Ну, это 9, соответственно. Ой, 6. Нет, подожди.
1: Нет, пока считай.
2: Три ночи.
1: По московскому времени 12 августа, когда на поверхность Земли в районе Аляски и Чукотки вступит полутень от Луны. Только если в этот момент на Аляске наступит утро 12 августа, то на Чукотке утро 13 августа.
2: Да, это будет 3 с чем-то ночи у нас. Вот, вот. Но солнце уже будет видно.
1: Ты
2: в это время.
1: Давно просыпался в 3 часа ночи?
2: Я нет, но оно будет.
1: Ну откуда уже белые ночи-то у нас уже все?
2: У нас рано темнеет, но очень рано еще солнце поднимается, светает. Да, светает.
1: Ну, в любом случае, обещают, что на Чукотке будет видно это явление. Вот сейчас мы его анонсировали, вчера об этом тоже говорили очень и очень многие СМИ, но приятно, что такое явление в стране увидим мы одни.
2: Слушай, ну тогда я тебе тоже задам вопросик.
1: Нет, у меня еще мозги не проснулись, это была заготовочка.
2: Пик чего?
1: Коммунизма.
2: Будет в ночь с 12 на 13 августа. Те же самые даты, кстати.
1: Пик коммунизма.
2: Ну, об этом мы узнаем чуть позже, когда поговорим о праздниках сегодня.
1: Интриган.
2: Да.
0: Радио Пурга.

Радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

0: Погода на радио Пурга.
1: Что хочу сказать, что на Чукотке ожидается похолодание.
2: Зачем
1: практически
2: ты хочешь
1: по
2: это
1: всей
2: сказать?
1: Чукотке.
2: Зачем ты хочешь это сказать? Я вот не хочу этого говорить.
1: Я не хочу сказать, но я сказал.
2: В Лаврентия плюс 6, плюс 10, пасмурно, без осадков, легкий-легкий южный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 6.
1: В Певеке плюс 4, плюс 8, значительная облачность, без осадков, легкий западный ветер, давление 760 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 4.
2: В Провидении плюс 12, плюс 8, значительная облачность, без осадков, легкий юго-западный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба. Судя по всему, вот Провидение в этом году вообще без тепла остались.
1: Да. Иговикинот плюс 12, плюс 13, значительная облачность, слабый дождь, тихий южный ветер, давление 755 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 12. А, ну вот то, что хочу сказать, что несмотря на похолодание, везде практически штиль.
2: Да, это приятно. Но в Билибино плюс 3, плюс 7, слабый дождь, тихий западный ветер, давление 735 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 3, ощущается как плюс 2.
1: Вчера было минус 2, сегодня плюс 2,
2: ну,
1: уже лучше.
2: Победа.
1: В Беринговском плюс 9, плюс 12, значительная облачность, слабый дождь, слабый юго-восточный ветер, давление 755 миллиметров, сейчас там плюс 10, ощущается как плюс 8.
2: В Анадыре плюс 12, плюс 11, слабый дождь в течение дня. Написано «слабый юго-восточный ветер», но барашки на лимане говорят об обратном. Сегодня я ездила на лиман здороваться с ним, и там достаточно ветрено было. Давление 751 миллиметр ртутного столба, сейчас плюс 11 градусов.
1: Вот так бывает.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Тема дня.
1: Ну что же, настало время рассказать вам о том, что день грядущий нам готовит. 7 августа 2026 года. Сегодня у нас день профессионального оратора. Так что, Настя, если ты захочешь на меня поораторать, то можешь смело это делать.
2: Это я, как вы понимаете, запросто.
1: Я не буду сегодня ораторить, если честно.
2: Я очень не надеюсь, хочу. Что я тоже не буду.
1: И это правильно. Все-таки пятница – это святой практически день. Сегодня отмечается день маяка. И мне прям очень нравятся маяки. Я обожаю путешествовать. Когда все время вижу маяк, я должен к нему прийти, сфотографироваться.
2: Поклониться.
1: Да, ну, может быть, залезть, если получается. Вот, прям это мне очень нравится. И сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие по лучшим
2: маякам. Ну, маяки же уже,
1: маякам.
2: Насколько я понимаю, они отходят уже вот в нашем понимании. Там же другое оборудование, остаются просто архитектурные сооружения.
1: Да, некоторые они продолжают светить, как бы, да, но понятно, что...
2: Навигационное оборудование, для чего они, собственно, и созданы, оно сейчас уже более современное.
1: Ну, это то же самое, как раньше мы ездили в машинах с картами. Я помню, до сих пор помню,
2: когда
1: ты держишь в руках атлас, думаешь, боже мой, куда повернуть, а там написано, переверните теперь со страницы с 13 на 53. Думаешь, как?
2: И пока ты... представляешь, как таксисты в Москве работали?
1: Да, это вообще уму непостижимо.
2: Они сейчас шаг вправо, шаг влево, и вообще никуда, они даже не разговаривают. Когда вот эти ограничения мобильные начались, в центре вообще лучше такси не вызывать, потому что увезут тебя в тундру.
1: Ты сказал про такси, вспомнил такой факт. Ты знаешь, что водителями кэбов в Лондоне
2: берут
1: только тех людей, которые знают досконально все улицы Лондона.
2: Ну,
1: и могут без карты проехать везде.
2: Ну.
1: То есть вот эти уберовские, они там, пожалуйста, кто угодно. А вот кэбы, которые дорогие и престижные, они должны все это знать наизусть. Ну, это мы так, к слову. В общем,
2: ничего себе, к слову, растеклись.
1: День маяка – это хороший праздник, и мы сегодня его отпразднуем и поиграем с вами. Вот, так что будьте готовы, это будет в следующем часе. Поздравляю тебя, Настя, со следующим праздником.
2: Поиграем мы на тему маяков в следующем часе, а в этом часе тоже будет игрушка, так что не расслабляйтесь, друзья.
1: Не расслабляйтесь, да, потому что в третьем часе у нас будут гости. Еще раз поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником, Днем Холостяка.
2: Боже, ужасно.
1: Ну, простите.
2: Ну, зачем?
1: Ну, сегодня такой день, и можно его отпраздновать.
2: Ну, празднуйте.
1: А потом забыть об этом.
2: Ну, празднуйте, пожалуйста.
1: Сегодня день особенно нелепой упаковки.
2: Я пошла праздновать.
1: Останься. Обещала не ораторствовать сегодня.
2: Вот и я ораторствую.
1: Сегодня день собирания звезд, потому что наступает эпоха, когда можно видеть звездопады Персеиды.
2: Меня можно собрать? Я же звезда.
1: Ну, ты одна, а тут надо несколько. Тебя надо сначала клонировать, размножить.
2: Ой, не надо.
1: Вот такие праздники. Потом, сегодня день малины со сливками. Как тебе нравится такой праздник?
2: Малины со сливками, наверное, нет. Сливки я вообще не особо понимаю, ну, если только взбитые. А вообще, любимое летнее лакомство, когда приезжала я на материк, это клубника.
1: Клубника, да.
2: Со сметаной.
1: Хорошо, можно. Со сметаной, с молочком.
2: Да, да. Нет, с молоком не понимаю. Не понимаю. Знаю, что многие так едят, а вот именно консистенция густой сметаны, она вот дает вот это ощущение соуса. И вот эта клубника, не которая сейчас продается огромная, а с бабушкиного огорода. Ой.
1: Слушай, ну, со сливками я тоже так под вопросом, а вот малину я категорически вам рекомендую.
2: Нет, малину
1: это
2: в любом
1: очень
2: виде,
1: полезная,
2: конечно,
1: ягода, в ней
2: конечно.
1: Огромное количество клетчатки, за которую сейчас все ППшники топят. Вот, прям рекомендую. Сегодня еще раз у нас... Нас очень не отпускают пловцы, пловчихи и проливы разные, потому что сегодня, в 1987 году, то есть 7 августа, американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, который добрался вплавь из США в Россию. Она проплыла между нашими Диомедами.
2: Я так понимаю, что лучше вот плыть в июле-августе, потому что все праздники выпадают на это, и на достаточно благоприятные погодные условия.
1: Вода самая теплая,
2: ну,
1: наверное,
2: да,
1: в это время.
2: Ну да, я же об этом и говорю. Ну, мы помним, да? Плюс 3, плюс 6.
1: Да, ну просто реально прикольно, да, что всего 4 с небольшим километра, и ты из США попадаешь в Россию. Или наоборот. Очень классно. Сегодня отмечает свой день рождения Дэвид Духовный. Знаем такого.
2: Поздравляем.
1: Сегодня отмечает свой день рождения Шарлиз Терон, которая, кстати, очень милую нимфу Калипсо сыграла в «Одиссее» недавнешнем. И еще один день рождения, но об этом я не буду говорить, пока мы не сыграем.
2: Угу.
1: Сейчас мы вам дадим послушать один перевертыш музыкальный. Значит, это уже подсказка. День рождения, скорее всего, какого-то музыканта. Ваша задача — попробовать в мозгу перевернуть его обратно и угадать, что же за песня, или музыкант, или группа, я не знаю что. Ну, в общем, идентифицировать так или иначе этот музыкальный отрывок и прислать нам правильный ответ на Telegram или Макс по номеру 924-789-2222 и получить призы. Итак, слушаем.

0: По-моему, очень узнаваемо. Настя, как тебе?
1: Узнаваемо.
0: Ждем 924-789-2222. Кто первым будет, тот и получит приз.
2: Радио «Пурга».

0: Ну что ж, не успел я договорить, не успели мы дослушать.
1: Не успели дослушать, просто, значит, с первых двух нот.
0: Молодцы. И самое главное, что, по-моему, ни одного неверного ответа нам не пришло. Хотя сообщений свалилась огромная куча, и нам пришлось просто высчитывать по секундам, чье же первым пришло.
1: По секундам, да. И у нас есть победитель. Это Алина. Алина, мы вас поздравляем.
0: Поздравляем. И, может быть, скажем правильный ответ для тех, кто не играл или, например, постеснялся написать нам. Это «Король и шут», песня «Прыгну со скалы». Действительно, сегодня свой день рождения отметил бы Михаил Горшенев. Он родился 7 августа 1973 года. Я предлагаю послушать эту замечательную песню прямо сейчас.

0: Гороскоп.
1: Но сегодня я по традиции куплю газету «Крайний Север» и обязательно почитаю гороскоп.
2: Когда? Ну, за эфиром уже.
1: Конечно, за эфиром. Передаю привет, собственно, коллегам. Рано утром у нас нет доступа к газете, поэтому мы обратились к помощи нашего...
2: виртуального астролога.
1: Штатного астролога, естественно. Мы же не можем давать неверифицированные данные. А то вдруг люди послушают, и что-то не то будет. Итак, Овен, сегодня идеи приходят одна за другой. Не сомневайтесь в своих силах, интуиции и вдохновения помогут найти нестандартные решения и добиться успеха.
2: Тельцам, что обещают звезды, отличный день для общения и личной жизни. Вы легко находите общий язык с людьми, а новое знакомство может оказаться судьбоносным.
1: Близнецы, утро может оказаться эмоционально непростым.
2: Та-дам!
1: И утро, и вечер. Не позволяйте чужим... Звезды со мной разговаривают просто. Не позволяйте чужим словам сбить вас с курса. Уже во второй половине дня ситуация заметно улучшится. Хоть бы.
2: Раки. Поддержка влиятельных людей сегодня особенно важна. Одного обаяния может быть недостаточно, поэтому делайте ставку на аргументы и профессионализм.
1: Лев. Продуктивный день для работы и важных решений. Вы легко находите союзников, грамотно распределяете задачи, уверенно движетесь к цели.
2: Цель – выходные. Я ее вижу.
1: И стремлюсь.
2: Девы, небольшие утренние неудачи не смогут вас остановить. Настойчивость поможет добиться желаемого, а окружающие охотно окажут поддержку.
1: Весы, первую половину дня стоит посвятить работе и финансовым вопросам. Удачное планирование сегодня станет залогом будущих успехов.
2: Скорпионы, придется выбрать либо сосредоточиться на важных делах, либо посвятить день отдыху и приятному общению. Совместить все сразу будет непросто.
1: Ну, я бы выбрала отдых, конечно же. Стрелец. Яркий и насыщенный день. Неожиданные события и романтические приключения могут подарить массу ярких впечатлений.
2: Козероги. Начало дня может быть напряженным, но не стоит опускать руки. Немного гибкости и спокойствия помогут быстро справиться с трудностями. Водолей.
1: Водолей. Рабочая атмосфера может оказаться непростой. Не принимайте резких решений под влиянием эмоций. Ситуация еще способна измениться.
2: Рыбы. Дел будет больше обычного, но не пытайтесь справиться совсем в одиночку. Поддержка друзей и коллег поможет выполнить даже самые сложные задачи.

0: шоу главных редакторов.
1: Уносит меня в воспоминания такая музыка, группа Бандерас, композиция «Караоке».
2: Только... О чем ты вспоминаешь?
1: Ну, вспоминаю о разных бурных моментах моей жизни, когда эта песня была популярная, когда пели и плясали со страшной силой эти все караоке. Ну, 9.48 на часах, хотела я проговорить и спросить у слушателей совета. Может быть, они знают. Что делать с носками? У меня ситуация.
2: Какая?
1: У меня теряются носки. Причем я не мужчина. Раньше я слышала, что носки теряются только у мужские и у мужчин. Я собрала кучу носков для того, чтобы постирать. Посчитала, рассортировала. Не хватает одного носка. Не смогла, зафиксировалась на этом, не смогла постирать всю пачку. И поиски одного носка в квартире привели к генеральной уборке.
2: А ты их, когда снимаешь, сразу в машинку не закидываешь?
1: Не, зачем сыро? Сейчас вообще отопления нет, и в квартире в принципе сыро. И если в машинку закидывать, белье же воняет. И в машинке вот этот запах затхлый. Не-не-не, это не хороший совет. А ты так делаешь, да?
2: Да.
1: Ну, ты понюхай.
2: Зато носки не теряются.
1: Так у меня вроде бы тоже есть какая-то кучка одна могучая, куда я это складываю. Но тут, видимо, было вот так. Я раздевалась и так, трусы сюда, носки сюда. В итоге я сделала генеральную уборку из-за одного маленького несчастного носка. Генеральную уборку во всей квартире. А ну, представляешь, вот эти вот следочки, носочки, которые там куда-то пропадут и не видно. Я его нашла в самом конце уборки. И у меня сразу, знаешь, такое психологическое облегчение. Сразу мне хорошо. Я постирала все носки, все постирала, раскладывала на вешалку, потерялся другой носок. Я не знаю, как это работает, товарищи. Есть ли какая-то управа на носки? Вот я хочу спросить у наших слушателей.
2: Да, пожалуйста, давайте советы, иначе Настя у нас тут упадет.
1: Зафиксируется в депрессию
2: носочную. По поводу носков. Кстати, у тебя же кошка сейчас дома. У меня, например, белая кошка, она с носками играется только так.
1: Не, это кошка. Это кошка. Ни с чем не играется, только с моими нервами. Стоит только открыть шкаф для генеральной уборки, кошка туда лезет, она белая, у нее лезет шерсть из нее. И я только и ору. Ну, что я ору, можно почитать в моем телеграм-канале. Это не печатно.
2: Сегодня день оратора, мы знаем.
1: Вот и поорем.

0: У нас сегодня открытая студия на нашем четвертом этаже. Приходят разные люди, делятся разными событиями и эмоциями. И вот раньше своего времени выхода в эфир пришел Олег Кравченко, который снова готов проанонсировать свой выпуск новостей.
1: Да, через несколько минут я расскажу о том, какие события будет отмечать Анадырь на этих выходных. Также у меня есть очень важная новость по разработке изменений по дорожным работам. Минтранс работает над тем, чтобы дорожные покрытия были защищены от беспилотников. Ну, это в рамках документации именно идет работа. Но в наше время это очень важная тоже работа. Так, и в Южной Корее очень интересное приложение есть, которое прокладывает маршруты через тень. Там очень жарко и... Да, это для них сейчас актуально.
0: Да, я хотела тоже об этом сегодня поговорить, но решила, что раз у нас нет солнца, значит, и о тени мы не будем говорить. Но Олег познакомит вас с принципами работы этого приложения. И я хочу сказать, послушайте, да, интереснейшая новость про Билибина. Там огромное мероприятие планируется. Слушайте новости ровно через 5 минут на радио Пурга.
2: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В эти выходные Анадырь отметит сразу два события. Окружная столица присоединится к празднованию Международного дня коренных народов мира и Дня физкультурника. Завтра, 8 августа, на главной площади Анадыря пройдут праздничные мероприятия. Торжества начнутся в 11 утра. Возле окружного дома народного творчества расположатся яранги, площадки традиционной кухни, спортивных состязаний. Умельцы предложат свои товары на ярмарке декоративно-прикладного искусства. Движение первых организует детское пространство. Праздничный концерт начнется в час дня. На сцене выступят официальные лица. Свою программу представят артисты окружной столицы. Напомню, 23 декабря 1994 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о том, что Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа. Мероприятие без возрастных ограничений. Масштабный спортивный фестиваль пройдет в Билибино в середине месяца. Он объединит сразу несколько событий. Полярные игры, соревнования по борьбе ТКФ, Берингийские игры, а также стратегическую сессию. Как рассказали в окружном департаменте физкультуры и спорта, участниками состязаний станут жители Чукотки, Камчатки, Якутии, Магаданской и Мурманской областей, а также гости из Белоруссии и Ирана. В Берингийских играх запланировано 7 дисциплин и 2 категории для спортсменов от 12 до 15 лет и старше 18. Матчи по ТКФу пройдут среди борцов до 22 лет представителей России и Ирана. Запланированная на фестивале культурная программа, концерт, народные гуляния, выставка для зрителей без возрастных ограничений. Минтранс вносит изменения в классификацию дорожных работ. Разрешено тратить средства на защиту инфраструктуры от атак беспилотников. Теперь ремонт и содержание дорог смогут включать установку, замену и восстановление защитных конструкций, а также ликвидацию последствий воздушных ударов. Документ разработан по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина из-за участившихся налетов, повреждающих мосты и трассы. Ранее классификация не позволяла финансировать антитеррористические мероприятия из дорожных бюджетов. В пояснительной записке ведомства подчеркнуто, что меры необходимы для безопасности граждан и сохранности объектов. Принятие приказа должно упростить оперативное оборудование дорог сетчатыми ограждениями, экранами и укрытиями, аналогично уже имеющемуся опыту в Белгородской области и Луганской Народной Республике. Россия и Киргизия создадут единого мобильного оператора. На 8-м Киргизско-российском экономическом форуме стороны подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщил глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. Новая структура призвана упростить перемещение и связь для граждан обеих стран. Новиков назвал проект важной инициативой в рамках межгосударственной цифровой повестки. Форум собрал на побережье Иссык-Куля представителей десятков компаний из двух государств. Детали реализации проекта, включая сроки запуска и тарифные условия, пока не раскрываются, но стороны рассчитывают на его скорое практическое воплощение. И завершение выпуска. В Южной Корее прокладывают маршруты через тень. Из-за аномальной жары стремительную популярность набирает мобильное приложение «Навигатор для пешеходов». Сервис рассчитывает падение тени от зданий и деревьев с учетом положения солнца в момент запроса и прокладывает маршрут по наиболее затененным участкам. При этом приложение показывает процент пути в тени. Также оно подсказывает, где сесть в автобус или вагон метро, чтобы избежать солнечных лучей. Разработчик, 23-летний студент Сеульского университета, создал проект, страдая от жары по дороге на учебу. Приложение уже возглавило рейтинг картографических сервисов. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: шоу главных редакторов.
1: Ну что, друзья, добрались мы с вами до пятницы. Как бы банально это ни звучало, но пятница все-таки многим доставляет удовольствие, радость, предвкушение выходных, планирование выходных.
2: И даже если вы сегодня не выспались, вы вряд ли ляжете спать сегодня рано.
1: Ну, почему? Бывают разные варианты. Да, я, например, буду готовиться к завтрашнему мероприятию. Я точно рано спать не лягу. Ты-то будешь другими делами заниматься явно.
2: Ну да.
1: Ну вот.
2: Как-то готовиться к завтрашнему дню тоже.
1: Да, у каждого свои события, не всегда приятные, но желаю, чтобы были как можно приятнее эти события. Ну, а чтобы было понятнее планирование субботнего дня, расскажем, наверное,
2: о погоде не только на сегодня, но и на завтра.
0: Погода на радио Пурга.
2: В Лаврентии плюс 6, плюс 10 сегодня, пасмурно, без осадков, легкий-легкий южный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба, сейчас в Лаврентии плюс 6, на завтра обещают от 7 до 8 градусов тепла.
1: В Певеке плюс 4, плюс 8, значительная облачность, без осадков, легкий западный ветер, давление 760 миллиметров ртутного столба, завтра ожидается потепление до 11 градусов.
2: В Провидение плюс 12, плюс 8, значительная облачность, без осадков, легкий юго-западный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба, на завтра обещают плюс 11.
1: В Эквикиноте плюс 12, плюс 13, значительная облачность, слабый дождь, тихий южный ветер, давление 755 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 12, завтра погода не изменится, судя по всему, тоже плюс 12, плюс 10.
2: В Билибино плюс 3, плюс 7, слабый дождь, тихий западный ветер, давление 735 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 3, ощущается как плюс 2, ночью, говорят, выпал снег в Билибино.
1: Да-да-да, есть фотографии, не то чтобы говорят, факт-чекинг.
2: Ребята, мы с вами, если
1: однако,
2: что.
1: Однако, завтра...
2: А завтра в Билибино будет намного теплее. Плюс 5, плюс 15.
1: До плюс 15, да, растает это все. В Беринговском плюс 9, плюс 12. Значительная облачность, слабый дождь, слабый юго-восточный ветер. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 10, завтра плюс 11, плюс 13.
2: Ну, Иван-Адри плюс 12, плюс 11. Слабый дождь в течение дня. Слабый юго-восточный ветер. Давление 751 миллиметр. Сейчас плюс 11, завтра до 13 градусов тепла.